Суетой озабочен, город прячется в тень. В горбольнице рабочий завершается день. Молкнут серые стены, незаметный медбрат, заступая на смену, надевает халат. В тишине отделений он идет не спеша, где за каждой, за дверью в мясе бьется душа, изнывая от боли, что не в силах терпеть, призывая безмолвно милосердную смерть. Но у смерти порядком в этом мире забот, и она к бедолагам верных ангелов шлет. Служат ей беззаветно стетоскоп да игла, и почти незаметно под халатом крыла. Вот парнишка-десантник на втором этаже, в кому пулей отправлен и не выйдет уже. Бледный и обреченный он на койке распят. Ни дыхания, ни стонов, лишь пищит аппарат. Ангел смерти неслышно в темноте прошуршал, поклонился парнишке и на кнопку нажал. Отключилось питание и промолвил медбрат: «Спи спокойно, солдатик, я разрушил твой ад». А в соседней палате ветеран-инвалид на казенной кровати неподвижно лежит. Деда после инсульта паралич доконал. Для родных он обуза, им квартира нужна. Доброй смерти послушно выполняя приказ, опустилась подушка на лицо старика. Слышен голос медбрата: «Ты свободен, отец. Полужизни проклятой и мучением конец». А в конце коридора женщина средних лет под болезненным напором превратилась в скелет. Воет воем от боли, рак ее господин. Не спасают уколы, промедол и морфин. Ангел знает спасение. Шприц набрал ксилозин и иглу без сомнений ей в предплечье вонзил. Сон дарую желанно, отдыхайте, мадам. Мир загробный чарует, может, встретимся там. Он спустился на вахту и сидел до утра. Всем меняет медбрата разбитная сестра. Что, братишка, с тобою? Ты чего-то паник? Ночью умерли трое безнадежных больных. Все там будем, не охай. Слушай, мы-то вчера... Грянул звонким потоком развеселый рассказ о забавах простейших, о подружках своих. Но медбрат побелевший от чего-то застыл. Не вступая в забавный разговор ни о чем, он уставился странно за девичье плечо, словно что-то заметил. Ну а после вздохнул, повернулся на месте и не встать кивнул. Дома, лежа в постели, ангел сжался в комок. Время быстро летело, и заснуть он не смог. Бесконечные будни с вечера до утра. 6 часов пополудни, на работу пора. Он вернулся на службу, но сестру не застал. Улыбнулся натужно, взял рабочий журнал, что по смене на вахте ему передают. Никаких происшествий, тишина и уют. Что ж, ошибся, возможно, лик его просветлел. Но раздался тревожный звук знакомых сирен. Дверь открыл нараспашку санитар пожилой и завозит каталку он в приемный покой. Что стряслось? Ангел спросит, так ответа боясь. Пробка на перекрестке, как всегда, собралась.

затор. На спортивной машине оборзевший мажор. Постоять-то немножко для таких западло. Пятерых смял в лепешку, в том числе и ее. Долихачился гнида, додавился педаль. Сам сгорел, ну и хрен с ним, а вот девочку жаль. Поврежден позвоночник, мозг, как видно, задет. Переломано больше половины костей, и вот судьба. Мы же только с ней болтали с утра. Ладно, справишься, Санта, нам на вызов пора. Взял мне брат виновато руку в шине в свою. Поезжайте, ребята, я за ней присмотрю. Знал же, видел опасность, не сберег, не сказал. Этой мыслью терзаясь, шприц из шкафа достал. После вышел на крышу, собиралась гроза. Мрачной бездне раскисшей, что из сил проорал. Пухлым глянцевым тучам, что чернее чернил. Эй, хозяйка, послушай, я давай.

можешь спасти! Больше мук и конвульсий видеть я не могу! От конька оттолкнулся и крылами взмахнул. Результаты полетов знал мне брат наизусть. Но не проклятый город он увидел внизу. Видит он беззаботный, чистый, славный мирок. Для счастливцев кому он сладить с болью помог? Вот былой паралитик, сильный, крепкий старик, окуней серебристых с позаранку удит. А чуть дальше, на поле, женщина средних лет без намеков на боли собирает букет. Вот солдат с медсестрою приобнявшись идут, упоясь чередою бесконечных минут. И еще очень много в этом мире живет тех, которых за годы он из памяти стер. Смерть ему показала царство радостных лиц, позабывших навеки о кошмаре больниц. Над воскресшим Эдемом темный ангел летит. Скоро снова на свет. Нет иного пути.

Я живу, живу я живу, живу. Я пою, пою я пою, пою. Я пою, пою я пою, мотив. Я творю, творю я.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Релизы нашего лейбла.
2: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается боль.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез, захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

На нас час икс настанет, и на седьмом небе гроза грянет вовсю. Как прогремит гром, мы закроем все окна, захлопнем двери и как тени к огню. Первый из нас песнь затянет, да такую, словно стрела во мгле, вспышка в ночи. Второй с плеча рубить станет, третий вино достанет, ну, четвертый.

0: Участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

Why are you scared?

0: Время. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Однажды, сидя в пышном саду у себя дома, он внезапно отвлекся в середине интервью, чтобы послушать щебет птиц из ближайшего куста.
1: «Вот, вот сейчас исполнено безупречно», — отметил он.
2: «Нечего говорить, как много вдохновения черпал он из подобных моментов, потратив жизнь, старая воспроизвести эти звуки в партиях для флейты, фортепиано, гитары, вплетая

Как вам композиция на одной ноте соль? Антонио Карлос Бразилейра де Альмейра Жабин. Еще в своей ранней молодости, работая пианистом в ночном клубе Рио-де-Жанейро, Жабин жадно впитывал в себя все разнообразие музыкальных форм. Его музыка необычайно космополитична. Несмотря на то, что Жабин был бразильцем, по сути, темпераменту, он гордился своей страной, языком, культурой и, основываясь на этом, изобрел свой собственный стиль, который соединял в себе пульс самбы, прохладную гармонию джаза и классики. Босса нова!

Ребята, какой тут дифтонс или тул с Мишугой? Жабим ломал, не подразумевая счет. Просто так, вот просто так. Выходило и все. Мы привыкли к четырем четвертям. Ну там 16-тактовые фразы, квадраты. Ну максимум 12-тактовые плюс. Или там 2/8 какой-нибудь переход. Или там 1/4 или дольку где добавить. Ну понимающие знают. Но когда Жабим писал, кажется, что он просто вот с 8 утра и до 8 вечера. В то время, когда вы подходите к концу 40 тактов или 5 минут, после как в симфонии, и вы смотрите на запись ключевых тактов, и можно повредиться в рассудке. 3 вторых такта, затем 2 вторых, и темп, в который невозможно войти. Жабим дышал музыкой, жил ею. И всегда негромко напевал на своем чарующем португальском, достигая глубочайшей гармонии слов и звуков. Умер он в Нью-Йорке 8 декабря 1994 года, но похоронен в Бразилии. Благодарные соотечественники назвали в его честь аэропорт в Рио-де-Жанейро.

ждать. В теле арендованном на миг ты законов жизни испытатель, но не авторы.

0: Сергей, а вам не кажется, что ваши песни и музыка похожи на песни и музыку Бориса Гребенщикова?
1: Нет, мне так не кажется.

Я вдруг понял, что пришли японцы и захватили родную страну. Путин, Ерхой, Лобода. Путин, фурия круче. И сегодня приснился Путин, потом наступил конец.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Сегодня второй вторник. Сегодня у нас нечетный вторник по какой-то там почетной позиции. Хрен его знает. Короче, вот так вот. Сегодня у нас бомба. Питер прислала нам очередную десятку треков. И будем мы их сегодня слушать в рамке программы «Неформатная бомбардировка». Так, давайте я поздороваюсь с теми, кто видос не смотрит, потому что с теми, кто в стриме, я уже давно поздоровкался. Вот, вижу, у нас тут Женек Норкин, здорово. Витос Кучинский, приветище. Валюха, Геннадий, здравствуйте. Кто там? Антоха, привет. План М, здорово. Вижу, вот, что Флоренская к нам присоединилась, но втихарца не пишет. Вот, ну и, конечно же, большое приветище тем, кто уже сидит с нами минут 15 в стриме. Мы до эфира стрим запускаем, чтобы все настроилось. Вот, Юра Арцизов, привет. Юрка Якушев, привет. Кстати, Юрец, а что там за грамоты у всех какие-то? Я смотрю, все тутульские постят какие-то грамоты. Никто не знает. Вот, боевой хомяк, привет. Дениска, здорово. Пашка Павлов, приветище, пишет. Буду я сегодня, как это он сказал, буду бухать, я сегодня хейтер, буду под вас в КС гонять, вот так вот. Ну и давай, тоже дело. Ладно, вот Мишаня пишет, что я последнее время на студии зависаю и не знал, что мы в прошлые два недели назад был в эфире, а вот так вот, это значит, что Дашка тебе не написала. Она опять прошляпила и не оповестила всех музыкантов. Ладно, давайте уже все-таки начнем с победителя прошлой программы. Вот, а победил у нас «Свободный полет». И так как голосов было очень мало вообще просто в общем по голосованию, даже не стал я выбирать ништяки. Вот, поэтому пусть сегодня звучит только победитель. Конечно же, он попадает в постоянную ротацию. И, ну, что делать, ребята уже давно знают. Итак, поехали, ставим, слушаем «Свободный полет». Трек называется... Сейчас я найду, как он называется. У меня тут очень все... Типтон Вилл. Вот так вот. Поехали.

Итак, дорогие подруги, приветствую еще раз. Отзвучал у нас победитель прошлой программы «Свободный полет», и я опять не выговорю название, «Типтонвилл» называется трек. Вот, еще раз напомню всем, что в четверг в этот выйдет программа «Все гениально просто». Как раз вот с Илюхой Юрка записал программу. Уже скинул. Выйдет программа «Все гениально просто». Как раз вот с Илюхой Юрка записал программу. Уже скинул мне. Так что программе быть.

Неформатное радио. В Ютубе, соответственно, канал Неформатное радио. Там идет стрим. Пишите в комментариях именно к стриму. У меня вот это все здесь появляется в чате. Вот. Ну и, конечно же, лучше всего и удобнее всего общаться в нашем чате в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть в эфирной теме во ВКонтакте и в группе во ВКонтакте. Большая жирная кнопка «Эфирный чат». Можно в нее тыкнуть, и там все инструкции есть абсолютно. Вот. И, собственно, приветствую тех, кто у нас в чате. Вот у нас Родик, наш молдаванский друг, Камоныч, нарисовался. Привет. Здравствуй, дорогой. И Флоренская вот всем доброго вечера желает. Попробуем. Постараемся. Итак, давайте начнем. Первым треком, мне почему-то пишет Хром, что это вредоносное ПО. Это я про WhatsApp. Елена Николаевна, а включите, пожалуйста, планшетку. Включите, пожалуйста, планшетку, а то у нас WhatsApp не работает в браузере. Вот, итак, начнем, друзья. Первым треком «Бомба Питер» нам прислала группу «Гештальт». Причем, расскажу вам, ребята у нас уже давно на неформатке присутствуют, аж на с 2013 года. Вот, и достаточно удачно они в тот год к нам зашли, очень много их треков у нас в ротации. И ребята на самом деле интересные. И как бы их ни сравнивали, как бы их... Я помню, что в 2013 году их очень прям категорично сравнивали со всякими разными группами, но для себя я вот хоть тогда отметил это, что сейчас я перед эфиром, чтобы поностальгировать, потыкал в кнопочки с треками и послушал. Мне все-таки они достаточно самобытными кажутся. Вот, у них в группе во ВКонтакте написано, что они из Питера, но я-то знаю, что они у нас из Свердловска. Ну, по крайней мере, тогда были из Свердловска. Может, сейчас уже переехали они в святой город Петра. Вот, но будем надеяться, что все-таки оттуда. Вот, Леха Борода, здорово. Митяй, здорово. И чего? Давайте будем ставить, слушайте, читаю сопроводиловку. Группа «Гештальт» есть тонкая психологическая грань пафосного декаданса и депрессивной романтики, венчающая своим гротеском самобытность наших гипертрофированных снов, своего рода нимб авантажного аристократизма в инферальном свете. В инфернальном, твою мать, свете революции. Кто, блять, вам пишет сопроводиловки? Это же просто какая-то кошмарная хренотень. Вот, я, наверное, думаю, что вот то, что я сказал до сопроводиловки, гораздо интереснее и правильнее прозвучало, чем вот этот набор букв, которые я только что зачитал. А итак, группа «Гештальт», трек называется «Вся фигня». Я его еще не слышал, буду слушать сегодня вместе с вами первый раз. Поэтому, собственно, давайте ставить слухать. А я сейчас в Дискорд кину ссылочку на треки еще того 13-го года. Можете зайти, послушать, если вам понравилось. Ну и, конечно же, музыканты, как только услышите свой трек в эфире, сразу же кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это всех касается, это не возбраняется, это приветствуется. Для этого все и делаем, чтобы люди могли сразу же к вам перейти, добавиться и познакомиться с вами поближе. Итак, поехали, ставим, слушаем. Свердловск, «Гештальт», «Вся фигня», жмакаем.

А итак, друзья, 21.15 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Тут меня вот Андрюха кинулся учить, как произносится. Антоха, меня уже поздно переучить, друг мой. Я сейчас-то вот, может, и скажу, как ты мне сказал, гештальт. Вот, но завтра я уже забуду и буду называть их гештальтом. Поэтому, в принципе, по барабану. Так, Антоха пишет: песня вполне себе хороший старт. Родик пишет: хороший надрыв в песне, кайф. Так, план М пишут: да, зачет, респект и уважение. Витос, вот наш пермяк, пишет: депрессивно как-то, не люблю такое. Так, Витос пишет: вот у нас в пятницу 2 года проекту. Бум бухать и песни петь. Это тоже хорошее занятие. А чё бы и нет, бухать и песни петь — это вообще самое что ни на есть приятственное, что можно придумать. Так, проверяю, Тутуб работает, ВКонтакт работает, все отлично. Так, ну и, собственно, все, больше никаких нету комментариев. Я вот тут не успел, прям буквально до эфира увидел, что на сайте Неформатного радио ребята из гештальта задали вопрос, что что-то у них там срывается, куда-то у них там что-то они добавиться не могут. Ребят, скорее всего, дело... у вас или с интернетом, или с чем-то еще, потому что как бы сайт работает. Может, у вас попробуйте вместо планшета попробовать компьютер, потому что, ну, как бы все, у всех-то все работает, что-то у вас там глючит. Может быть, потому что вы уже присутствуете у нас на сайте. Может, вам имеет смысл восстановить свой профиль старенький, который 13-го года, и туда догружать. Вот, ну как бы я не успел ответить уже перед эфиром, потому что прям совсем-совсем перед эфиром увидел. Вот отвечаю вам на ваш вопрос в эфире прям, прямо напрямую. Стучитесь. Если оперативнее хотите что-то решить, стукнитесь мне лучше во ВКонтакт, это будет быстрее, но, конечно же, после эфира, не прямо сейчас. Вот, ладно. Что хочу сказать от себя. Сказать, что у ребят поменялось что-то, не скажу. Но вот, на мой взгляд, как-то прям грязнее звук стал. Как-то прям, потому что вот если смотрю на треки вот 13-го года, да, «Капитулир», «Капканы», «Луна», «Я рядом», там прям звук чистый, вылизанный. Причем, я насколько помню, они же попали в фильм «Река», да, или сериал «Река» там какой-то снимался, вот, и там прям четкий звук, а тут прям как-то много грязи, я не знаю, то ли так специально было сделано, то ли поменялся у ребят звукорежиссер, но буду надеяться, что это не потому, что вы стали распиздяями, вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас Питер. Далее у нас Питер. Ребята ничего не загрузили себе на сайт, поэтому ссылочек кидать не буду. Буду баловать вас текстом из сопроводиловки. А, вот Юлька пишет: описание к группе не соответствует действительности. Юлька, ты знаешь, я вообще не понял, что там в этом описании написано. Вот честно, там набор какой-то слов, которые я даже прочитать-то затруднялся, а уж понять тем более. Вот, ладно, давайте мы уже перейдем к следующему треку. Город Питер. Группа называется «Война», трек называется «Новая надежда». Читаю сопроводиловку. Группа «Война» представляет вашему вниманию свой новый сингл «Новая надежда», уже в названии которого заложен определенный смысл. Мы не печалимся по прошлому, не боимся будущего, мы никого не проклинаем и никого не виним. Мы верим в то, что все зависит от нас самих, и посвящаем эту песню таким же, как и мы, людям, знающим, что им есть что сказать в ответ на сотни бед. Без страха, без жалости к себе и без обид на весь мир. Вот так вот у них красиво написано. Собственно, ставим, слушаем. «Война», «Новая надежда», «Питер». Поехали. Доктор Моррис, привет, Димка. Врубил.

Итак, друзья, 21-24 на моих зеленых системных. А мы тут за эфирчиком бабахнули. Бабахнули, а кто нам мешает? Никто. Абсолютно. Так, и начинаю читать комментарии. Витос вот пишет: простите, как-то ни о чем песня, даже не за что уху зацепиться. Не за что уху зацепиться. Поставь солнечную панель. Ты знаешь, я лучше как-нибудь разорюсь и дизелек, ну как дизелек, генератор. Генератор надо купить просто, чтобы он был дома. Потому что и так вот где-то выехать на природе поиграть, он нужен периодически. И дома, как свет вырубили, завел, и все, и мотор крутит. Так, Антоха пишет: не знаю, такое чувство, что песня не в миксе, а все звучит отдельно. Но на самом деле я вот за эфиром на стриме комментнул, я прибавил даже погромче в самом начале вот это вступление, такое оно интересное. Началось, ну вот они как-то за него уцепились, вот за этот брым-брым-брым. И так его и протянули всю песню. Надо было какое-то развитие сделать. Но это, опять же, мое личное мнение. Вот. Получилось очень монотонно. Очень монотонно и совершенно неслушабельно. То есть вот я послушал, ну, секунд 20, говорю, ну, все, понятно. Так, Димка Воронежский наш пишет: музыка была многообещающей, но в результате все развалилось. Отдельные моменты понравились, а все остальное унылое говно. Вот. Ну, в принципе, практически один в один Димка мои слова повторил. Нет, ребят, мы прям вот не ради того, чтобы вас обидеть, а просто вот, ну, говорим как есть, чтобы вы послушали, сделали выводы и как-то песню эту переработали. Потому что вот вступление было интересно. Я думаю, ну вот сейчас что-то будет прям вкуснейшее, наиприятнейшее. И вот вы как вот эту фишечку взяли в начале, она прям красиво прозвучала. Но вот вы ее растянули на всю песню, и песня стала скучной, абсолютно монотонной. Так, ладно. Что-то еще Димон царапает. Сейчас дождусь, зачитаю, и будем дальше передвигаться. Вот. У меня тут... Я тут жаловался в этом на стриме, что весь день без света сидел. И как бы вот задумался, что вдруг замерзну, потому что к нам вернулись холода. Вот. И мы тут вот сейчас обсуждаем. Витос мне предлагает солнечную панель поставить. Знаешь, вот я просто просчитывал стоимость. Вот этот комплект, там одной панели будет недостаточно. Там надо две, лучше четыре панели. Плюс вот эта автоматика сама. И набор аккумуляторов. Ты знаешь, это выходит в такую, мама не горюй, сумму. Там что-то около 80 тысяч, если все руками делать. А если покупать готовые комплекты, то получается тоже что-то там порядка соточки. Вот, и я так прикинул, что лучше мне взять все-таки вон. Димка пишет: дизель себе ставь, бензиновый, задолбаешься доливать, панели дорого, звездец. Да, панели очень дорого получается. Бензиновый, ну как тебе сказать, доливать задолбаешься. Ну, есть же так. Я когда работал на пароходе, я каждый час спускался в машинное отделение и делал 200 качков насосом. Вот, как бы у меня эта привычка есть, мне долить несложно. Потом, как бы там бачка, ну, часов на 5 хватает, поэтому, мне кажется, вот бензиновый он вполне себе себя оправдает. Ну, на крайняк просто поставлю туда большой бачок от мотоцикла. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас группа «Мидель», город Питер. Трек называется «Сто львов» и читаю сопроводиловку. Песня «Сто львов» написана глубокой осенью в петербургской коммуналке с окнами в двор колодец. Это песня провинциала, который приехал в Питер. Стереотипы, привязанные к городу, в действительности не соответствуют реальным ощущениям. По песне отслеживается удивительное сочетание: строгость гранита, северное молчаливое небо, все тягости мегаполиса и в то же время безудержный драйв, вдохновение, чисто питерские ноты, которыми пропитано все вокруг. Вот, я
А, вот, даже не дочитал. Я не рожден в Санкт-Петербурге, но это уже мой дом, и я его безумно люблю. Вот, все, точка. Дочитал. Итак, ставим, слушаем. Мидель, Стольвов, город Питер. Поехали.

А итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. 21:33 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучала группа «Мидель», «Сто Львов», город Питер, кинула госпожа Флоренская нам ссылочку. Кинула нам ссылочку в Дискорд. У вас плюс один, я к вам добавился. Так, Вадим у нас нарисовался, говорит, только-только падлы отпустили, всем привет, привет, Вадимка. Вот, пишет, эта песенка как раз хорошо в настроение. Генка пишет, песенка разбудила. Витос наш пермяк пишет, вот это уже повеселее, гуд. Так, Валентинка пишет, ничего, так звучит веселенько. Вот, хороший, харизматичный, наглый голос, пишет Юрка Арцизов, запоминается. Слушай, ну наглый, не знаю, насколько он наглый, но хороший голос, мне понравился, я прям кайфнул, добавился к ребятам в группу, у вас плюс один, как бы даже ругать не хочется, потому что все, мне все понравилось, мне прям все понравилось. Так, Витос вот пишет, у нас в армейке дизель на станции стоит. Это мы все обсуждаем тему, что Зухеру надо срочно генератор ставить. Вот, когда его крутили, то в бак ведра ему соляру таскали, принесешь два ведра, зальешь, потом следующий тащишь, а эти уже сгорели. И так всю смену 4 часа. Слушай, ну, у вас, наверное, стоял дизель тепловозный. У вас, наверное, тепловозный дизель стоял. Вот, и он жрет хорошо. Я когда работал заместителем генерального на большом огромном заводе лесоперерабатывающем, вот у нас стоял именно такой дизель паровозный. И он жрал много, но мы посчитали, что нам на своей соляре завод весь у нас весь завод от этого дизеля работал. Это 12 цехов, причем такое все оборудование многомощное. Нам выходило дешевле на соляре гонять, чем питаться от электростанции. Вот реально. Так что вот так вот. Вот, ладно. Обсудили. Так, да, ДБ стоял турбо. Турбо ДБ. А, Д6. Слушай, ну D6 это хабаровец, по-моему, да, насколько я помню. D6, D12. У нас D12 на пароходе стоял тяговый. На каждом винте по D12. Вот, но они не так, конечно. Значит, он у вас был раздолбанный, раз он два ведра съедал за 5 минут. То просто, видимо, там зазор между кольцами был, мама не горюй. Вот, ладно. Отвлеклись. Итак, про группу «Мидель» больше никто ничего не пишет. Я от себя хочу сказать, мне очень понравилось. Ребят, грузите еще своих треков на сайт «Неформатки», обязательно в какую-нибудь программу, ну, не в ближайшую, но так, недельки через две, через три возьму. Вот, поэтому кидайте. По одной песне, конечно, сложно делать какие-то выводы, но вот из того, что я услышал, мне кажется, вас можно и нужно слушать. Вот, ладно. Итак, едем дальше. Далее у нас архангельская группа. Называется она «Прекрасный город». Трек называется «Сальвадор». И в сопроводиловке написано следующее. А вы знаете, что мы очень любим море? Ну, конечно, вы же на Белом море живете. Вот, наш альбом называется «Журнал смотрителя маяка». В нем собраны композиции о море, вдумчивом одиночестве и созерцании. Ну, кстати, на Белое море его можно только созерцать. Купаться в нем, конечно, это прям кошмар. Вот, песня «Сальвадор» одна из них, стиль джаз-фьюжн. Вот, я прям хочу, я давно уже хочу джаза. Вот, поэтому я надеюсь, что сейчас кайфану. Итак, поехали, ставим, слушаем. Архангельск, город Архангельск. Группа называется «Прекрасный город», «Сальвадор». Поехали.

А итак, друзья, 21:41 на моих зеленых системных. Приветствую вновь только что подключившихся. Вот, и прям вот сейчас я кайфанул. Ну, конечно, не без косяка, не без... Сейчас, я сейчас все расскажу. Я за эфиром на видосе, конечно, сетовал. Сейчас расскажу все вслух. Во-первых, красотища, конечно, красотища неимоверная. И набор такой хороших инструментов. И тебе тут скрипочка, и тебе тут сакс, и тебе тут вокал шикарный. И гитарист умничка. Но, ребят, знаете, где вот косяк? Косяк, прям вот косяк. Девочка поет классно, гитарист играет классно, но девочка поет четко в гитару. И вот голос... голос смешался с гитарой, и я в итоге не услышал ни гитару, ни голос. Вот тут вы лоханулись, надо было или играть там на октаву ниже, там, или повыше, да, ну или как-то вот все это дело, или звукорежиссеру как-то надо было, или петь, может быть, надо было чуть по... Не, ну ниже куда петь, там уже ниже было бы некрасиво, но вот гитаристу надо было, наверное, мне кажется, куда-нибудь сдвинуться на октавку, и было бы прям вообще все здорово. А так вот, вот этот маленький-маленький косяк, оно, конечно, и то вот по отдельности звучит все вообще просто шикарно. Но когда вот гитара вместе с вокалом, прям, ну, не слышно ни того, ни другого. А так вообще здорово. Так, давайте буду читать комментарии. Буду читать комментарии. Генка пишет: вот земляки с другой стороны моря, прямо напротив, через Соловки. Антоха пишет: милота-то какая. Валюхе приятно слушается. Витос пишет: интернет, сука, тупит, все прослушали. Так, Димка написал: под определенное настроение, но это, вероятно, возраст подходит. Сейчас вполне сижу, слушаю и ножкой притопываю в ритм. Если честно, в голове уже партию гитары подобрал. Вот, слушай, ну ты молодец, раз ты так легко можешь такую партию гитары подобрать. Так, Родик пишет: у нас обледенение и предупредили о проблемах, тоже инет тупит. Дашка нарисовалась, пишет: всем привет, хоть на, хоть на середину эфира успела, успела. Ну, ты да, прям вот даже, ну да, ты, нет, ты сейчас больше даже, чем на середину. На один трек больше середины успела. Вот, собственно, все рассказал, все зачитал. Я не пойму, то ли никто не пишет во ВКонтакт, то ли он затупил. Ну-ка, расскажите мне. Сейчас я, во-первых, проверю, идет ли стрим. Идет ли стрим, а то, может, он у меня вылетел там, а я все жду. Нет, все, стрим работает. Значит, просто во ВКонтакт никто не пишет. Все, ладно, хорошо, хорошо. Группа «Прекрасный город». Прекрасно исполнено. Давайте еще треков, грузите больше их на сайт. Мне очень понравилось. Вот, этот трек тоже мне очень понравился, за исключением вот этой вот маленькой. Ну, я считаю, это просто, просто не додумали, просто маленечко просчитались. Вот. А в остальном все очень здорово. Едем дальше. Далее у нас группа «Декабрь». Город Питер. «Люлю люблю». «Люлю люблю» называется трек. «Люлю люблю». Нормально. Вот, и читаю сопроводиловку. Группа «Декабрь» продолжает работу над новым альбомом. И песня «Люблю». А, «Люблю люблю». А что у меня тут написано? «Люлю люблю». Там «люблю люблю». Вот, «Люблю люблю» — очередное тому подтверждение. По словам группы, эта работа является очередной попыткой выйти за собственные рамки и найти что-то новое в самих себе. Даже сам процесс записи был иным. Впервые в качестве звукорежиссера записи выступил барабанщик группы Степа Красавин. И значит, что в этом треке мы, кроме барабанов, видимо, ничего не услышим. Итак, «Люблю, люблю», «Декабрь», «Питер». Поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируйте, не стесняйтесь. А то скучно совсем будет. Поехали.

А итак, друзья, 21:50 на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Только он что-то у меня ни хрена не работает. Давайте общаться будем сегодня без WhatsApp. Давайте пишите. Во-первых, наш Discord. Ссылочка на наш Discord-чат есть в эфирной теме во ВКонтакте в группе «Неформатное радио». А также там же в группе «Неформатное радио» есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Можно на нее тыкнуть. Вот. Ну и на сайте «Неформатного радио» neformatnoy.ru/bombapiter. Там в условиях программы тоже ссылочка на наш Discord есть. В общем, найти нас несложно. Так, что там нам народ... Ну, во-первых, вот я сейчас слушал, и как я в начале трека пошутил, говорю, сейчас мы кроме барабанов ничего не услышим. Вот, тут написано, что за пульт звукорежиссера сел барабанщик. Вот, Вадим пишет, поющий барабанщик. Нет, он за пультом сидел. А барабанщик сидел за пультом. Вот момент записи. И мы тут поприкалывались, что сейчас мы кроме барабанов ничего не услышим. Все нормально. Все. Писал барабанщик, а сводил, видимо, вокалист. Потому что я смотрю, вот все пишут, что вокал явно выпирает. Вот Витос пишет, вокал выпирает, а так красиво. Димка Воронежский пишет, явно чище, чем наши последние записи, но вокал прям сильно впереди, или я уже поддал. Вот, Дашка пишет, приятно слушать, когда поработано. Антоха пишет, песня норм, декабрь держит планку. Так, и все. И все. Вообще больше никаких комментариев. Ну, по поводу вокала, да, в самом начале. В самом начале, особенно когда там вот это вот первый выход на «люблю-люблю», и он таким это «люблю-люблю». Я прям представил эту мадам, вот которая там таким хриплым голосом еще с такой же интонацией сказала «люблю». Все, хана тебе, мужик. Вот, ну, шутка, конечно. И вот там, да, выпирает вокал. А потом вот уже когда пошла оркестровка, уже пошло много инструментов, то есть, ну, видно, чуть-чуть не доглядели. Малеха не доглядели. Уже там он в микс встал, а вначале, конечно, пер. Вот, ну, будем надеяться, что ребята это делали умышленно. Но не могли они. Такая опытная группа, как «Декабрь», не могла проглядеть такой косяк. Значит, так у них было задумано. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас First Light. First Light. Город Питер, «Никто не виноват», Кузнецова Светлана. Поэт, чтец, рэп-исполнитель. В 2006 году начала увлекаться написанием стихотворений, основанных преимущественно на собственном опыте. Новый музыкальный трек от First Light — проникновенный лиризм в безграничном пространстве стратосферы. Вот, блять, вот хоть, ну вот так все хорошо начиналось, и вот вам под конец блямс в безграничном пространстве стратосферы. Ладно, я сделаю вид, что я не читал последнее предложение о писаловке. Итак, First Light, «Никто не виноват», Питер, ставим, слушаем. Вот спрашивают, рэп-исполнитель. Ну, сейчас послушаем, сейчас послушаем. Там же еще и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Итак, Светлана, давай-ка мы сейчас послушаем, что ты нам тут споешь.

Да и кофе, аромат. А в лужах тонут все вчерашние потеи. И быть не может, что никто не виноват.

А итак, друзья, 21.57 на моих зеленых системных. Так, и смотрите, вот у нас тут образовалась даже дискуссия в чате. Так. Вот, что-то дельфином пахнул. Витос пишет. Антоха пишет неплохо. План М пишет не соглашусь, очень тонко. Неплохо, даже хорошо. Дашка пишет стихи красивые. Так, Геннадий пишет стареем. Да ладно, ну что ты стареем? Просто устали мужики, спать хотят. Вот, Димка пишет, я в 19-м пробовал такой речитатив в песне «Солнце». Просто ненавижу рэп и ненавижу и свою песню, и эту. И свою песню, и эту. Вообще все ненавижу. Говорит, ну, нельзя так, Димка, нельзя. Так, хорошо песенка прозвучала. Ты знаешь, я сегодня сидел без света. Ну, соответственно, делать ничего не мог. И взял гитареху в руки. Думаю, ну, есть у меня задумка одна такая интересная. И решил я туда речитатив положить. Ты знаешь, прям вот хотелось бы, а не получилось. Не получилось. В итоге все равно получилось все по-моему. Вот. Ну, чуть не сорвался я на рэп. Вот. Напомнила, плохих людей на свете нет, пишет Антоха. Так. Мишань Ямпольский пишет. Да, на дельфина по саунду похоже. Слушайте, ну я плохо знаю дельфина. Я все, что у него слышал, это, наверное, пару шлягеров, которых крутят на радиостанциях, и все. Так вот, чтобы прям углубиться, у меня желание не появилось поизучать его творчество. Может быть, спорить не буду. Вот, ну и, собственно, все, очень мало комментариев. Где люди-то все? Сегодня что у нас, все уснули? Или вторники у нас стойко одинокие? Едем дальше. Далее у нас группа «Вертеп», тоже Питер. Называется трек «Я, мы, гексоген». «Вертеп» — арт-проект от Романа Смирнова и Андрея Худова-Васильева. И сегодня предлагаем послушать новый макси-сингл «Я, мы, гексоген». Вот такая вот коротенькая сопроводиловка. Люблю короткие сопроводиловки. Итак, «Вертеп», Питер, «Я, мы, гексоген». Поехали, ставим, слушаем. Вы комментируйте. Давайте, а то мне тут совсем скучно стало.

А итак, друзья, 22.04 на моих зеленых системных. Я тут за эфиром, восхищался дудочками. И такой альтик саксофоновский, прям низенький такой. Вот это же вот, понимаете, это же вот должно вот что-то в голову прийти, да, оно должно нарисоваться, превратиться в звук. Я завидую таким людям. Молодцы. Интересно, но на мое мнение, конечно, надо было покороче делать. Покороче надо было делать трек, потому что, ну, вот, я все понимаю. Я все понимаю, но 4 минуты – это перебор. Ну, именно вот в этой интерпретации. Так. Что там нам народ пишет? Прикольная песенка Антоха написал. Димка пишет: не могу понять, что он поет, Гексоген или Кесаян. Нет, Гексоген, ну, он называется же песня «Я, мы, Гексоген». Квадратики Лупов пишет Вадим. Дашка пишет: есть ощущение, что разнообразия не хватило. Бриджик бы хоть какой, а то немного частушки. Даже не частушки, ты знаешь, вот оно... Оно прикольно, такая фигня получилась задорная, интересная по звуку, но затянутая. Ее просто надо было сделать чуть-чуть покороче. Вот он должен был попыхтеть, выстрелить и уйти в темноту. Вот, было бы здорово. А так получилось, ну, 4 минуты одно и то же. Вот, ну и да, какой-нибудь бы бриджик туда бы... Да нет, он бы, наверное, не спас бы. Бриджик бы, наверное, не спас, да и некуда его туда пихать, потому что настолько она монотонная сама даже и по задумке, и по исполнению. Просто ее надо было сделать покороче, и все. Чтобы она стрельнула, улыбнула и ушла вдаль. Едем дальше. Далее у нас план ОМ. План ОМ. Ребята, кстати, нагрузили треков на сайт неформатного радио, поэтому я обязательно кину ссылочку в эфир. В эфирный чат кину в Дискорд, потому что ВКонтакт режет ссылки, а в Ютубе ссылки превращаются в какое-то говно. Вот, поэтому кину в Дискорд. Кому, ребята, понравится, сможете зайти, перейти и послушать там еще. Итак, читаю сопроводиловку. Психоделическая формация «План ОМ» возникла в далеком 98-м году прошлого столетия в городе Иваново. Автор музыки и слов Константин Шаронин говорит о своей музыке так: «Мне неведомо, откуда приходят мои стихи и песни, наверное, оттуда же, где рождаются сны и сбываются самые фантастические мечты. Отчасти из детства, отчасти из космоса. Я лишь ретранслятор слов в этот уставший мир». Вот так вот. Вот так вот. Вот. И что, ставим, слушаем. Город Иваново, план ОМ, Лукоморье. Слухаем, а я ссылочку сейчас брошу на один из треков, который загружен на неформатку, но там еще два есть. Ну, можно по ним потыкать и послушать, если понравились, ребята. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 22.10. Я сегодня буду ругаться. Я сегодня буду ругаться. Ну, давайте я сейчас зачитаю комментарии. Дашка вот пишет: песня хорошо рисует картину перед глазами, прям как будто в голову автора попадаешь и его глазами смотришь. Это интересно. Витос пишет: долгое начало, долгий куплет. Вадимка пишет: сведение плохое, кроме баса. Антоха написал: интересно. Генка пишет: что-то несоответствие. В ТВ у меня написано «Лукоморье», а здесь «Сфинксы». Ну, все правильно. Я же говорю, это один из треков, которые загружены. Три трека у ребят дополнительно на сайте Неформатного радио. Я поэтому ссылочку кинул на них. А в эфире звучит другая песня. Да. Вот. Так, что там? Димка пишет: что такое? Начал за здравие, закончил за упокой. Мишаня пишет: что-то сегодня сплошная лирика, даже живая рыба будет печальна. Ну и еще ты печальна, я, видимо, после 10-го трека застрелюсь. Не, ну у меня вся надежда на Нестерова с Бондаренко. Вот что у них сегодня будет, они для меня каждый раз сюрпризом. Или у меня возникает жуткое отторжение, или мне начинает нравиться. Но всегда очень контрастно. Вот, ладно, что хотел я сказать? Что я хотел сказать? Я вот читал сопроводиловку, написано, что план ОМ ведет свой отсчет аж с 98 года. Это 23 года. 23 года проекту. Вот, я вот не знаю, то ли звукорежиссер, ну, прям настолько говно, что не смог хорошо свести, то ли вы каждый год меняете вокалиста, потому что я услышал вокал, абсолютно непоставленный голос, абсолютно невнятная работа, артикуляция. Вот прям, ну, как будто не 23 года, а как будто, я не знаю, вот, ну, там месяца два группе от силы, и вот они что-то попытались записать. Сведение, конечно же, невнятное вообще абсолютно. Другие треки не слушал. Я думаю, ну, надеюсь, что это только в этом треке так вот все нехорошо. Обязательно послушаю, когда буду выкладывать эфир в четверг. Переслушаю, что там у вас еще на сайте нагружено. Вот, и как бы я не чтобы поругать вас, не ради того, чтобы поругать, а просто вот хочу показать, пальчиком тыкнуть, что вот с вокалом надо поработать обязательно, то ли ставить вокал, то ли ставить раком звукорежиссера, если это он так накосячил, потому что вот мне даже было непонятно. Но мне кажется все-таки, что это вокалист лоханулся и прям вот записали не ахти. Вот, собственно, я сказал, можете кидаться в меня тухлыми помидорами. Это мое личное мнение, я на бога не претендую, но вот

как бы мне бы хотелось, чтобы вокалист группы План Ом услышал мое мнение и обязательно поработал над вокалом. Все остальное достаточно интересно, но сведение, конечно, надо делать. Надо делать, потому что одно дело, если вы делаете это для себя, то понятно, сидите в гараже и пойте. Но если вы куда-то свое творчество доставляете, вот на Бомбу Питер, вот на радио оно пришло, понимаете, а тут уже палка в восьми концах, то есть тут уже получается антиреклама. Вот люди, которые вас никогда не слышали, вот я первый раз услышал План Ом, да, и я сомневаюсь, что мне захочется завтра, если я увижу План Ом на афише, пойти туда. Я прям сильно подумаю, скажу, это вот невнятное бла-бла-бла-бла, и нет, зачем я туда пойду деньги тратить. Вот, я только из этих соображений говорю, ребят, вы всегда отслеживаете качество того, что вы отправляете в массы. Вот, если вы этим занимаетесь просто ради того, чтобы заниматься, тогда вопросов нету, но как-то же вы попали на радио. Вот, подумайте. Едем дальше. Далее у нас Нестеров и Бондаренко. «Пространство прошлого» называется трек. Пермики, ребята. Витос, твои земляки. Просыпайся, Пермь. И написано следующее. Неоромантический инди-проект Нестеров and Bondar, N&B. Музыкальный инди-тандем, состоящий из двух музыкантов, поэта Сергея Бондаренко и авангардного композитора Юрия Нестерова, играет загадочно в стиле современная неоромантика. Вот, собственно, все, что про них написано. От себя хочу сказать следующее. Для меня Нестеров с Бондаренко — это каждый раз лотерея. Мне прям или очень сильно нравится, или очень сильно не нравится. Вот, давайте послушаем, чего у них сегодня. Итак, «Пространство прошлого», Пермь N&B, поехали.

А итак, друзья, 22-21-44 на моих зеленых системных. Только что отзвучал проект N&B Нестеров и Бондаренко, «Пространство прошлого». Пермики, ребята. И вот тут посыпалось обилие сообщений, что это технология. Ребят, нет. Нет, это похоже на технологию. От себя могу сказать, единственное, чего мне не хватало, это второго вокала «раз». Второго вокала «раз». Он там был бы очень даже хорошо. И, конечно же, открытых гласных. Потому что вот Витос пишет, у Бондаренко с речью не все просто. Это все херня. Вот эти вот артефакты речи, я на них уже давно внимания не обращаю. Как бы лишь бы оно было красиво, но не хватало вот красивых открытых гласных. Потому что на самом деле я-то сейчас слушал на сразу двух студийных мониторах, скажем так, да, у меня одни обычные, еще снизу низа, то есть у меня в общем, общая картина звука, у меня все очень красиво звучало, у меня звучало все очень красиво, и с технологией я сравнил только в первые две минуты песни, да, первые две секунды даже, а не две минуты. А потом я послушал, мне это понравилось больше, чем технология, поверьте мне, это красиво. Вот я, кстати, вот у меня всегда вот этот проект, он меня вызывает или прям резкое отрицание, или мне нравится. Вот этот трек мне понравился. Здорово. Здорово, единственное, ну вот не хватает. Не хватает, конечно, вот, ну, видимо, вокалист как бы не любит раскрывать свой голос, потому что я вот уже частенько же мы, да, их слушаем в «Бомбе», и я ни разу не слышал, чтобы вокально он раскрылся. А мне кажется, есть куда. То ли стесняется человек, то ли, я не знаю. Ну, возьмите себе еще одного вокалиста, просто вот на бэк, вот именно на запись, чтобы кто-то вот помогал, потому что, ну, вот классно, вот мне вещь понравилась, честно. Так, теперь я читаю комментарии. Вот, это технология или Pet Shop Boys, спрашивают, да. Дашка пишет, вот как-то в Питере на отборочном какого-то фестиваля посчастливилось ребят послушать живьем. Они выступали последними. После кучи рок-команд это был очень приятный опыт. Энергетика бешеная, в конце трудного дня то, что надо. Вот, Витос предполагает, что гармошку стырили из технологии. Нет, ведь там другая гармония. Похоже местами. Вот это построение просто мелодии похоже. Но на самом деле, если вслушаться, то понятно, что нет. Нет. Ну, может, там 1-2 перехода попали. Но на самом деле вот на этих двух переходах равнять все под технологию. Да и в принципе, а чем технология была плоха? Даже если так. Даже если так, вполне себе. Так, вот опять же, Генка пишет, пора сонную дозу принимать, Антохе не зашло. Димка пишет, это реально же технология. Вадим написал, вокал не читается совсем. Так, и все, собственно, больше комментариев никаких нету. Вот, ну мне понравилось, ребят, я не знаю, кидайтесь меня тухлыми помидорами, я послушал, мне понравилось, единственное, мне вот прям очень не хватало, туда нужен второй вокал, ну вот, по крайней мере, вот в эту песню прям нужен, чтобы прям вот добавить туда еще вокала хорошего, и будет вообще красота, потому что там много таких звучков, свисточков, звоночков, все это вот где-то там на заднем, ну на хорошей акустике слышно. Кто слушает там с пищалок, с ноутбутовских, конечно, они все это не услышали. И вот поэтому такие вот впечатления. На самом деле все гораздо круче, чем у технологий. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас «Живая рыба». И Мишаня сказал, что «Живая рыба» сегодня будет совсем не живая. Будет эта рыба прям печальная. Вот, «Помнит ли кто» называется трек, «Город Питер». И в сопроводиловке написано следующее. «Годы идут, время летит. Не изменить день, что прожит, и не понять, где чья вина, есть ли вообще она. Но музыка всегда остается музыкой, ее надо слушать». Итак, ставим, слушаем. «Живая рыба», «Город Питер», «Помнит ли кто». Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 22:30 на моих зеленых системных отзвучала финальная песня сегодняшнего эфира. И вот Мишань пишет, что записи этой 14 лет. 14 лет. Я вот его тут за эфиром стебаю. Я говорю, то-то вот она звучит так хорошо, потому что аж на 14 лет назад записал. И прям, знаешь, вот серьезно говорю, она прям вот живенько звучит хорошо. Прям вот жизнь в ней есть. Я ее прям, знаешь, вот на уровне поставил бы, наверное, вот с винными мемуарами, да, крематория. Прям вот рядом хорошо стоит. И прям в ней жизнь. В ней жизнь. Она прям живенькая. Вот. Так, что там у нас народ пишет? Скорее ревякинские темы слышатся. Да нет, нет, не ревякинские. Все достаточно самобытно. Я вот, чтобы с кем-то сравнивать, у меня даже в голову не пришло. Но вот звучит, я имею в виду по уровню жизни, звучит прям вот как старый крематорий, когда вот еще Гаспарян не мучился застоем, да, когда из него валило. Так, ладно. Так, Дашка пишет, заслушалась, даже писать ничего не хотелось, как хорошая сказка. Вот, песенка хорошо прозвучала, Вадим пишет. Антоха пишет, неплохо. Витос написал, вот неплохая песня, мне нравится. Видишь, Мишань, вот чем старее песня... Тем лучше, всем все нравится. Оживай, оживай. Вы изгоняй минор из своей души, а пора уже как-то улыбку включать в этот, в текст песни добавлять немножечко улыбки. Вот. Так, ну что, друзья, что я хочу сказать? Настоялась за 14 лет, Дашка пишет. Да, настоялась за 14 лет. Ну, просто 14 лет – это на самом деле огромный срок. И оно кажется, что это было вот недавно. А на самом деле мы все жили по-другому 14 лет назад. И как-то весело жилось и хорошо. А сейчас вот это вот отовсюду уныние на нас валится. Из ящиков, из мониторов, из телефонов. И вот... Молодцы люди, которые не сдаются. Мы вот с Коляном на телевизор вообще не смотрим, дабы просто, чтобы у нас не болели желудок и печень. Вот, мы включаем утром, когда идет этот вот, там у нас, ну, местное телевидение тульское. Мы смотрим там, как два этих знахаря, гороскоп друг другу смотрим. Смотрим, сколько там у нас за бортом. Одевать шубу или нет, и все. И потом телевизор включаем вечером, просто чтобы бубнил. А иной раз я сейчас в последнее время даже и вечером его выключаю, просто чтобы поужинать. Вот, ужинаем, чтобы что-то там бубнило. А бывает, что прям психую, выключаю даже. Вот, поменьше окунайтесь в эти новости, в это все дерьмо, которое вокруг нас хлещет. Давайте чаще улыбаться. Друзья, услышимся мы теперь с вами завтра в рамках программы «Неформатный миксер». Вот, запись сегодняшней программы появится у нас в четверг поздно ночью на сайте Неформатного радио, и ссылочка появится в группе Неформатного радио во ВКонтакте, поэтому поставьте себе там на колокольчик или подпишитесь, чтобы момент не просрать, когда надо начинать голосовать. Ставьте галочки за все, что понравилось, ну и, собственно, через 2 недели выберем победителя и заберем в ротацию. Также действует альтернативная голосилка, там голосовать надо рублем, и в зависимости от активности посмотрим, если там будет какая-то активность, значит, соответственно, голоса умножу на 2 и положу их на баланс группам на сайте Неформатного радио, ну и от себя какой-нибудь приз придумаю. Конечно, он будет связан с радио. Вот, все, всем счастливо, услышимся завтра. Сегодня всем машу лапкой. Отключаюсь я сразу и на радио, и на стриме. И пойду я уже наконец-то усну. Усну. Все, всем пока, ребят, счастливо.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В общем, есть такой британский коллективчик, называется он Манго Джерри. Так вот, стиль, в котором играют люди, называется скифл. Это стиль, в котором начинали играть Битлз. Короче, музон, из которого началась вся европопа и рок-культура. С одной стороны, это блюз, с другой стороны, скифу. Рэй Дорсет, основатель Манго Джерри, начал музыкальную карьеру еще в 1957 году, когда впервые собрал свой первый коллективчик The Blue Moon Skiffle Group. Потом он еще поиграл в 8 командах, пока в 68-м не собрал Манго Джерри. Заполучив контракт с Prey Records, квартет отправился в студию и начал готовить дебютный альбом. А в качестве первого сингла музыканты захотели выпустить Mighty Man. Но эта песня очутилась на второй стороне пластинки, а первую по настоянию продюсера отдали In the Summertime. И, как оказалось, этот хит разошелся 23-миллионным тиражом. А Манго Джерри — единственные, кто катанулись по всем странам Восточной Европы в 70-х годах. Слушаем хитяру начала 1970 года «In the Summertime».

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал скрип двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Nomady Band», город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
1: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, здравствуйте, други и подруги. 21.01.08 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня у нас среда. Сегодня очередная программа «Миксер» в эфире. Вот, и всем здравствуйте. Вот, Юрка спрашивает, почему телефон вернул, как до тебя теперь дозвониться. Потому что я сегодня, у меня сегодня был день закупки, я же работаю, я же человек, понимаешь, работящий. Вот, я сегодня покупал всякого рода железки, подшипники, болты, шпильки, швеллер, всякую гадость, электроды. Вот, и все это в разных точках города мне пришлось мотаться, потому что там есть одно, нет другого, там есть другое, нет одного. Вот, и везде я пытался платить телефоном, ну, я уже настолько привык платить телефоном, что прям беда. Вот, а этот мой новый старый телефон сказал, а вот хрен вам, Захар Владимирович, и отказался, собственно, исполнять свою главную функцию телефона, это платить на кассе. Вот, и пришлось, собственно, звонить чуваку, у которого я его купил с рук. Ну, старый новый телефон, он за 5000, понятно, что у меня был не айфон, а мэ какой-то. Вот, Сонька была. Ну, он молодец, забрал без вопросов, деньги вернул, говорит, все, лады. Я думал, скажет, не, купил так купил, померла так померла. Вот, так что я теперь опять со старым-старым телефоном. Петруха пишет, вот пока только слушатель, сижу тут и шабашу, слушаю неформатку, но писать что-то неудобно. Петруха, ты ковыряйся, работай. Работай, слухай в полухе. Вот, Вася нарисовался, здравствуй, дорогой. Антоха пришел. Олежек Скалин, здравствуй, пишет, рад видеть, приятно быть частью неформатки. А как мне приятно, что у неформатки столько хороших, добрых и надежных частей. Вот, ну что, друзья, ладно, давайте вернемся все-таки к программе. Победитель прошлых, сейчас, подождите, голосилки, где, вот же она, прошлая программа у нас, Вовка Федорович наш, Борис Федорович с треком «Сентябрь», но, друзья, так как он издавался на лейбле «Неформатное радио», весь этот альбом, он скоро появится на всех, понимаешь, цифровых витринах, и, конечно же, часть этого альбома будет крутиться у нас и так, на неформатке, без всякой голосилки, и в том числе «Сентябрь», потому что мне эта песенка прям сильно импонирует. Вот, поэтому давайте сделаем так, победителя у нас будет два. Вот, Борис Федорович, само собой, зачислю я ему рубль, или сегодня ночью, или завтра, неформатный, как победителю. А второе место я тоже возьму как победителя, ну, потому что, чтобы было честно. Вот, Dream Dealer, Bonnie и Clyde будут у нас вторым победителем. Вот, и очень мне хочется забрать девчонок, вот, White Sound и Рати и Тарис. Очень хочется забрать ништяки, пускай они тоже будут. Соответственно, три песни мы сейчас послушаем над стопом. Вот, Вовка, ты не обижайся, ты и так будешь крутиться. Вот, давай вот этих троих ребят мы сейчас послушаем нон-стопчиком. Вот, я пока себе начислю, вы тоже себе, собственно, можете начислить, принять на грудь, и, собственно, после этих трех песен начнем основную часть. Альтернативные, вот смотрите же, у нас на стриме, кто смотрит стрим, видно, что у нас в альтернативной голосилке накидали 100 рупий Dream Dealer'у и 100 рупий вот этому коллективу из нашего Дениски и непонятного парня. Вот, соответственно, ему умножаю на 2, по 200 зачисляю на баланс. Ну, приз я вам не дам, просто я вам удвою сумму и зачислю на баланс, потому что, ну что, тут приз давать не за что, собственно. Вот, итак, Поехали. Ставим нон-стопом три трека. Dream Dealer, White Sound, Ratty Guitarist. Ну, а победитель, конечно же, наш Вовка Федорович. Но он и так будет в ротации крутиться, поэтому давайте не будем отрывать кусок счастья у молодых ребят. Я думаю, им это нужнее. А Вовчик, он и так наш, и так свой. Вот, поехали. Поехали.

Итак, друзья, у меня остаточная реакция от Фейхуа. Вот. Отзвучали у нас победители, собственно, ну почти все, кроме Вовки Федоровича. Вовка Федорович козырно разрешил себя не ставить, потому что мы его и так постоянно слушаем. Вот, и очень мне нравится эта группа. Вот, и начинаем уже основную программу. Ребят, как я выбирал этот миксер? Ну, на самом деле, сперва хотел насобирать много чего-нибудь нового. Начал отслушивать, понял, что много нового не получится. Вот, поэтому насобирал, что насобирал. А потом уже, чтобы заполнить остаток плейлиста, я решил взять ребят, ну, потому что, по крайней мере, это будет честно, да, ребят, которые периодически участвуют в платных, понимаешь, наших мероприятиях, да, в треках дня, в резидентах, вот. То есть 80% сегодняшней программы будет состоять из ребят, которых вы и так уже постоянно слышали и слушаете, если вы постоянно слушаете неформатку. Вот. А если вы ее постоянно не слушаете, а слушаете только конкретно программу «Миксер», тем более вот эти ребята заслужили того, чтобы вы их сегодня послушали. Вот. Поэтому вот так вот сегодня я решил. Вот. Так, спрашивает меня Олежек, не в тему, Черный Лукич с Красноярска, не столь... Нет, Димка, он закончил свою жизнь в Воронеже, а вообще он у нас, по-моему, из Иркутска. То ли из Омска, то ли из Иркутска, откуда-то оттуда. Вот, но я с ним познакомился, когда он уже жил в Воронеже, собственно, последние годы его жизни, и... Ну, как-то мне не приходило в голову задать вопрос. Ну, скорее всего, это же, смотри, это Святая Троица у нас. Егор Летов, Янка Дягилева и Димка Лукич. Они, в принципе, и выступали периодически вместе. Вот, поэтому я думаю, они вот все с одного города. Ну, это так, мое личное суждение. Я честно скажу, прям информацию точно я не знаю. Так, ладно, давайте. Ром Ромыч нарисовался. Привет, Ром Ромыч. Привет, Ром Ромыч. Итак, давайте начнем. Первым треком у нас сегодня будет взрослый дядька. Взрослый, сейчас я его найду сразу. Вот он. Он у нас из города Жуковский. Он у нас поучаствовал в одном из сборников. Я уж не помню, в каком, по-моему, в «Гранях» каких-то. Вот, и... делает он вещи достаточно интересные, но, опять же, скажем так, на старый лад. На старый лад. Вот, но вот смотрю последнее время прям записи, качество и вообще манера прям вот улучшается. И вот один трек, мне кажется, уже вполне прям можно смело брать в программу. Трек называется «В июне», стихи «Любовь сердечная». Собственно, ставим, слушаем. Вы комментируете, я побухиваю. Поехали! Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21-21-51. Вот такое красивое системное время у нас на зеленых системных. Вот, нарисовался у нас Ром Ромыч, пока играл у нас Олег К. Пашка Поляков нарисовался. Судя, говорит, по музыке, сегодня тот день, что был вчера. Нет, нет, сегодня будет получше, поверь мне. Но если бы я собирал миксер после вчерашней бомбардировки, конечно бы я бы его сделал пободрее. Вот, но... Ну, кто же знал, что вчера будет такая бомбардировка? Никто не знал. Вот, Юрка спрашивает, как Дашка отбирает треки для бомбардировки? Или этим... Слушай, раньше этим занимался Олег. Вот, но когда мы с ним последний раз бухали на Революшене, на фестивале, мы в жюри вместе сидели. Вот, Марта нарисовалась. Привет, Маринка. Вот, то он сказал, что он хочет передать вообще все бразды правления Дашке. Вот, сам хочет уехать в Карелию и типа задолбало его все. Вот, поэтому, скорее всего, на данный момент занимается этим Дашка. Вот, и я так понял, ну, она выбирает из того, что они недавно опубликовали. Раньше бомбардировки собирались из сборника «Охота». Вот, теперь «Охоты» больше, я так понял, нету. Вот, ну и собирают из того, чего было. Из того, что было, а что было, то и полюбило. Вот, вчера, походу, говорит, весело было без тебя. Нет, Ромка, вчера было совсем не весело. Вчера было прям очень грустно слушать все это. Но куда деваться? Так, что там? Потому что ты не бухал вчерась, поэтому бомба была грустная. Да нет же, ну при чем тут мое бухал и наличие треков в плейлисте от Бомбы Питер. Вообще оно никак не соответствует. Ладно, давайте вернемся все-таки к треку Олега, который называется «В июне». Вот у нас кто-кто-кто-кто-кто-кто. Вот Антоха написал «Мне зашло», но такое чувство, что это караоке. Вот, нет, это не караоке, это человек делает сам, он один, ковыряется по-свойски, по-стариковски, но... Поверь мне, у него прям стало получаться все лучше и лучше и лучше. Потому что то, что было раньше, было сложно как-то отобрать для программы. И тем более ставить там, ну, на большую ротацию, да. Вот, сейчас уже прям гораздо лучше все становится, все интереснее. Как Алиса-то говорила, все страньше, и все чудесатее и страньше. Что-то такое, ну, не знаю, не знаю как. Как там это все было сказано, не помню дословно. Так, вот Пашка пишет, да, вчера было так весело, что чуть не повесились. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее как раз Марина. Наша Марта, трек называется «Полетать». Так, а что же я не зачитал-то ни хрена про Олега? Ну ладно, Олег, прости меня, засранца. Сейчас я посмотрю, было ли тут вообще что-то написано. А, ничего не было написано, вот, слава тебе Богу. Я думал, а вдруг тут что-то было, какое-то предисловие, я его забыл зачитать. Так, Марта, «Полетать», дислокация, Белгород. Дислокация, Белгород, стихи, музыка, Марта, аранжировка, Владимир Сухотинский. Все, собственно, больше тоже ничего не написано. Как много пишут музыканты о своей музыке. Прям читать, не перечитать. Ладно, давайте ставим, слушаем, поехали.

0: только миг. Есть только миг. Есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 21-29-44 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже ушло. Вот, только что мы слушали Марту, город Белгород, и трек называется «Полетать». Вот честно скажу, когда трек звучал у нас в резидентах, а он звучал в резидентах у нас, прям вот он классно так разбавлял. Я же, когда работаю, я слушаю неформатку практически всегда. Вот, и прям вот он так хорошо вклинивался в общую вот канву эфира, да, в общую канву плейлиста, прям, ну, здорово, здорово. Так, вот, Вовка Федорович пишет: ох, какой голос, да, голосина там прям шикарный. Так, Ром Ромыч пишет: Марта гуд. Антоха написал: голос мощь, мне зашло, а ссылки нету. О, ребят, правда, я совсем забыл про ссылки. Ну все, уже я не кидал ссылки и не буду, давайте, не буду я их кидать сегодня. Ну, потому что. Вот. Вадим спрашивает: интересно, какой размер в песне. Вот, Маринка пишет: сбривать бороду не нужно, если только покороче сделать. Слушай, я же с ней уже замучился, с этой бородой, потому что она реально, вот она, видишь, лезет в рот. И я что бы ни ел, я все ем с бородой. Вот, плюс новую фишку заметил. Мне тут Коляновна давеча наварила борща. Вот, и что вы думаете, где была моя борода? Конечно же, в тарелке с борщом. Вот, поэтому, как только я ее использую по назначению, она у меня растет специально с целью, с определенной целью. Вот, я ее, конечно же, сбрею, уже до такой длины не буду отпускать. Вот, потому что она... Я обычно сбриваю, когда мне начинает мешаться. Вот, а тут она мне уже раз 15 начинала мешаться. Я просто вокруг рота все это подчищаю, и она дальше растет. Вот, ну уже все, уже все, уже она меня достала. Так, что там еще? Олежек пишет: как борца заотрезать, скажу несвойственное себе, как борца заотрезать бороду, теперь скажу: борода тебе дает солидности. Да слушай, мне она солидность, это она как бы не тудойте, не сюдойте. Так, что еще? Какой размер в песне? Марта, Марин, напиши, какой размер в песне, Вадим спрашивает. Вот, ему интересно. Ну и, собственно, все, комментариев больше по треку нету. Вот, спрашивают, мама вчера вечером звонила в эфире «Бомбы». Как... Слушай, ну вот, она звонила как раз по поводу того, что мне надо было... Я тут за эфиром рассказывал, что я сегодня в соцзащиту катался в нашу Тульскую. Вот, и там все бабки прям сделали стойку на меня. Говорят: нифига, какой дед, какой дед симпатичный приехал. А я в парадном во всем. Вот, такой красавчик. Отвалилось у мамки колесо. Она должна была ехать, собственно, с этой коляской возиться и привезти деду, своему отцу, коляску. И позвонила вот она мне, что у нее отвалилось колесо на машине, и она не сможет приехать, поэтому пришлось мне кружиться сегодня. Ну, как бы не жалко, свои же мы родные. Вот, ладно, поехали дальше. Вот группа Каберон у нас нарисовалась. Привет, группа Каберон. Мне все время хочется сказать Камертон. Я не знаю почему. Почему-то у меня прям... Я вижу Каберон, а читаю Камертон мысленно. Ладно, поехали дальше. Далее, у меня тут недавно мне задали вопрос: а куда, понимаешь, пропал наш Человек-букашка? Куда пропал Человек-букашка? Я говорю: да никуда не пропал, регулярно звучит в ротации. А все говорят: а что-то как-то незаметно. То есть вот букашку замечали, она, видимо, поддостала население и слушателей неформатного радио. А то, что у нас там в постоянной ротации еще там штук 10 треков крутится регулярно, то есть вот, да, они даже не замечают. Нет, Вадим на месте, никуда не девался, регулярно звучит на неформатке. Причем я могу честно сказать, что это один из тех людей, благодаря которому я каждый месяц крещусь и говорю: дайте Бог здоровья, потому что он принципиально ждет, когда, ну, там сколько-то мест займут в резидентах, и все, что остается, он прям оптом выкупает, и у меня вообще не болит голова, чем платить за серваки, вот. Поэтому, Вадим, дайте Бог здоровья, вот, честное слово, без всякого жополиста говорю. Вот, и сейчас мы будем слушать его, и он теперь называется у нас Билли Пок, вот, трек называется «Нарисуй меня», поехали, ставим, слушаем, ну, а вы начисляйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:39, 31 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Я тут за эфиром, мы тут начали обсуждать размерность. Вот смотрите, Марта написала, что вот у нее наколдовал Володя Сухотинский 7 четвертей и 3 четверти. Вот. А у меня вопрос возник: а разве это не одно и то же 7 четвертых и 3 четвертых? Ребят, ну-ка, или разочаруйте меня, или... Ну, я просто в голове пытаюсь играть. Ну, самое тупое, да, басовую партию. И мне кажется, что 7 четвертых, что 3 четвертых, оно же одно и то же получается. Нет? Ну-ка, разочаруйте меня. Разочаруйте меня, пожалуйста. Или я дурак, или я правда что-то умное говорю. Вот, Пашка пишет: надеюсь, ты сейчас пошутил про 7 четвертых. И, слушай, я не пошутил, я когда шучу, я говорю хихи, вот, и делаю глупый вид. А я иной раз говорю глупые вещи с умным видом, это тоже я умею, но я реально вот сейчас просто попробовал посчитать 7 четвертых и 3 четвертых, у меня в голове получилось то же самое практически. Просто у тебя один такт за такт выходит, а по факту рисунок-то он тот же самый получается. Ну не знаю, может я ошибаюсь, объясните мне, в чем я не прав. Так, что там у нас? Олежек пишет, вот, сейчас, вот, мне, говорит, нравится музыка Вадима, особенно про Новый год и салатик, это вот про Билли Пока он сейчас говорит, которого мы сейчас слушали, вот, очень приятный трек, Вадим, привет, круто делаешь материал, вот, Ром Ромыч пишет, классный голос, хорошая песня, Антоха пишет, не мое, но сделано хорошо, так, что там еще у нас? А ведь скоро Новый год. Ну да, еще не очень скоро, но будет. Будет Новый год. Надеюсь, мы успеем его поприветствовать. Учись считать. Мне Пашка пишет, учись считать. А чем мне учиться? Ну, ты там не умничай, давай. Вот, ты мне расскажи, в чем я не прав. Так, Володя Анохин пишет, у нас на одном старом альбоме была песня в размере 7 четвертых, и называлась она так же. Вот, что? Раз, два, три, четыре, раз... Нет! Раз, два, три, четыре, раз, два, три. А тут-то 7, вот же, я же про что и говорю. То есть, когда, ну, я вот просто беру тупо басовую партию, да, и начинаю в голове играть. Вот, 7 четвертых. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вот. А 3 четверти, оно то же самое же. Ну, не знаю, я запутался. Что там за история с бородой и целями? Ром Ромыч, борода, ну, меня тут все домогались сбрей бороду. Вот, я всем говорил, что не могу я сбрить бороду, она у меня для определенной цели отрочена. Я пока не озвучиваю ее, для чего, да, но у меня есть конкретная цель, для чего эта борода, собственно, на мне висит. Вот, как только я эту цель проверну, я ее сбрею к херам, и она будет заново отрастать. Вот, но цель я пока не раскрываю, потому что я уже потом, как бы, представлю готовый вариант, готовый результат, вот, представлю результат. Так, ладно, никто мне не хочет про 7 четвертых и 3 четвертых писать. Я думал, мне сейчас народ разжует все и объяснят, а никто, понимаешь, не хочет со мной вступать в эту... никто не хочет просветить меня, никто не хочет заняться просветительской деятельностью. Вот, и или убедить меня, или наоборот переубедить. Ладно, поехали дальше. Далее у нас как раз ребята, которые недавно к нам зашли в чат, группа Кабирон. Так, откуда вы у нас, друзья? У нас друзья из Электростали. Вот, «Не играй с огнем» называется трек. Заявлен рок про себя. Ребята написали, вот, про себя написали следующее. Хоть кто-то у нас с предисловием. Была образована в подмосковном городе в 95-м году идейными вдохновителями. Так, в 2020 году вернулись к активной творческой деятельности исполняют свои песни, характеризующиеся образностью передачи заложенного смысла, сочетая в себе глубину русского рока с напором и мелодичностью. Вот, песня «Не играй с огнем» была написана в конце 90-х и была переосмыслена в 20-м году. Вот так вот. Вот, итак, ставим, слушаем «Кобирон», «Электросталь», «Не играй с огнем», поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:53. Ну, давайте я сейчас сперва скажу свое, пока у меня из головы не улетело. Вот все, что мне хотелось сказать. Во-первых, конечно же, очень длинно, ребят, очень красиво. Ну, ничего я не скажу, красиво, но местами прям вообще некрасиво. Вот, прям началась песня, хорошо, так, все здорово, здорово, но очень длинное вступление. Ну, вообще 8 минут 20 секунд, я понимаю, такие вещи там на, ну, концертный вариант, да, там, понятно, какая толпа народу, и как бы зал, он с тобой на одной волне, ну, уже к середине выступления, как правило, уже зал перестраивается под ритм исполнителей. Вот, тогда, да, длинные песни, они... как бы приветствуется. Вот, но как вариант на послушать, ребят, это прям роковая ошибка, честно вам говорю. Далее, смотрите, что мне не понравилось. По сведению, голос, вот лично мое мнение, да, я не претендую на то, что там я бог какой-то, но вот лично мое мнение, вокалу не хватает, как это назвать, жесткости, да, то есть вот я бы его вытащил чуть-чуть вперед, прям чуть-чуточку, потому что он где-то вот в этой каше хэви мечется, да, там где-то он в этой каше варится, но он очень невнятный, а вот ему прям хотелось бы придать жесткости, чтобы он имел свой ритм, свою долевую вот эту вот, свою наковальню, да, своя наковальня у вокала должна быть в такой песне, ну, мне так кажется. Поэтому его надо бы чуть-чуть выделить. Это раз. Второе. Неоправданно длинные партии соло-гитары. Особенно вот конец, да. То есть я слышу, там прошел рисуночек, придуманный аранжировщиком. А потом пошло вот совершенно ненужное. Сперва прошлись по пентатоникам куда-то, да. Потом пошло вот это тапанье по струнам, ту-ту-ту-ту. Ну, ладно бы там был бы большой темп, да, и это бы слушалось красиво. Но вот в данном варианте вообще на таком темпе тапанье, оно, ну, вообще ни к чему. Ну, и опять же, оно удлинило песню, но неизвестно для чего. То есть, какой-то красоты гитарной там нету. То есть, там пошли стандартные вот эти ходовки, которые, ну, в принципе, не знают для чего. Да, вот мне кажется, надо оставлять вот этот вкусный кусочек, где именно придуманная часть, вот, а вот эти все стандартные ходы просто нещадно кастрировать, потому что они ни к чему удлиняют песню. Вот, плюс, мне показалось, что очень неудачно выбран звук гитары, да, по крайней мере, во втором бридже, по-моему, после первого куплета. Там пошел вот этот проигрыш, а потом случилось страшное. То ли гитарист запутался и начал играть какую-то херню, то ли там так наложилось при сведении, что это звучит, как будто все запутались, сыграли какую-то херню. Вот, и потом начинается занудный такой звук. То есть вот именно у звука гитары появляется некая занудность. Вот мне кажется, звук бы надо бы как-то подизменить, потому что он прям именно в этой интерпретации не очень. Вот, ну вот как бы мои пожелания, да, ну не пожелания, а мое мнение. Вот, что с этим делать, смотрите сами, то ли в меня покидаться тухлыми помидорами, то ли прислушаться и действительно что-то поменять, потому что, ну реально, ребят, для прослушивания, я не говорю про радио, если на радио такое включить на 8 минут, по-любому слушатель уйдет на другую радиостанцию, вот он услышит это все и он просто переключится, потому что ему станет скучно. Вот, просто даже вот на платформах где-то этот трек людям попадется, они послушают. Во-первых, они не дойдут до... Многие переключатся уже, потому что они не услышат текста, да, они подумают, а, какой-то инструментал. Хлоп, и нажмут слушать дальше. То есть очень длинное вступление. Вот. А вторая половина слушателей уйдет на половине песни, вот когда как раз там запутался гитарист. И только самые стойкие, только самых стойких вырвет уже в конце, когда пойдут вот эти тапы по соло-гитаре, необоснованно ненужные. Вот, ну, абсолютно. Ребят, не обижайтесь. Ни в коем случае не для того, чтобы обидеть, просто как бы высказал мнение человека, который принудительно слушает много всякой музыки, много всяких треков. Вот, давайте теперь я почитаю комментарии. Так, что нам пишут? Вот, трек хороший, только однозначно кастрировать ровно в половину. Минуты 4 достаточно будет. Так, далее. Классика хэви, но вступление надо сокращать, а в целом норм. Так, далее пишут. Развития явно не хватает. Красиво, однако, звучит, но длинновато, на мой взгляд. Но трек мне понравился. Так, далее. Вот Антоха пишет, надо сокращать всю песню. Пашка пишет, вот перестарались. Ром Ромыч написал, долго чего-то очень. Чего-то очень долго. Так, что там еще? За 8 минут можно пойти пописать, покурить, покушать и выпить пузырь. Запросто, кстати. Это я могу. Вот Витос пишет, до рекорда не тянет. Там вроде был интерсект больше 11 минут. Они были 10 минут с чем-то. Да, у нас у интерсекта была самая длинная песня. 10 минут, по-моему, то ли 40, то ли 20 секунд. Ну, что-то прям такое. Так, что там, в начале эфира ты миксовал участников, давай миксу. Нет, я миксовал тех, кто уже звучали, они уже победили, они дальше будут звучать в ротации, поэтому их не грех было замиксовать, а тут как бы песня попала в программу, надо было, чтобы она прозвучала вся, ну и опять же, мне тоже хотелось набрать слов для того, чтобы выматерить ребят, вот. Чё там, вот Ром Ромыч пишет, еще пару минут не хватает, мне кажется, надо еще пару минут песни добавить. Так, Вадим пишет, ребята в одной песне решили показать все, что они могут. Юрка пишет, ну очень длинная монотонная песня, такие вещи интересны, как правило, самим музыкантам, а слушателям тяжело воспринимать. Вот смотрите, ребят, вот то, что я сказал, да, после прослушивания, и вот, собственно, практически все слушатели... кто активные, кто пишут нам в чаты, они все практически повторили один в один мои слова. Вот, поэтому есть повод задуматься. Я считаю, песню надо кастрировать, а длинные варианты оставлять только вот для полного зала, когда у вас живое выступление, и там можно, понимаешь, расколбаситься. Вот, ну а в целом группе хочется пожелать удачи, как бы красиво, но вот надо поработать над, как это называется, сейчас, крутится на языке, надо поработать над скромностью, вот, скромнее надо быть, товарищи, скромнее, вот, ладно, я шучу, поехали дальше, далее у нас группа «Хирургическое вмешательство», где они у меня, вот же они, город Брянск. Про себя написано следующее. Ну, не про себя, вообще просто. Предисловие к песне. Толпа – опасный зверь. Толпа может приземлить очень многих. Сдаться и поплыть по течению или остаться самим собой. Каждый волен выбирать, как ему жить. Итак, Брянск, хирургическое вмешательство. Трек называется «Приземление». Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:05 на моих зеленых системных. И знаете, что я только что узнал? Мне только что написал Дениска, что вышел сборник уже на Яндексе. Уже Коляновна, то, что Коляновна сидела вчера, материлась, плевалась. Еще вчера, это же вчера было? Да, это было вчера. Еще вчера Коляновна материлась в этот сборник. Вот, плевала ядом в некоторых музыкантов. А сегодня он уже вышел. То есть, как бы, видишь, Коляна, ты не зря все это делал. Он уже вышел. Вот, ребят, правда, я еще не глядел, потому что я прям после работы прыг-прыг за компьютер. На эфирном компьютере у меня нету информации, но после эфира я погляжу обязательно. На другом компе загляну. Что ты на меня смотришь влюбленным взглядом? Ты... Тостер? Моя жена... О, я просто сейчас микрофон включен. Мы сейчас как бы на радио. Сейчас вот когда будем на стриме, я тебя обматерю. Как бы... Сгущенку, сливочное масло, какао у нас есть. И печеньки октябрьские, все. Колян... Угадайте, угадайте, что хочет Коляновна. Пусть они угадают. Пусть вот привет супруге. Вот.
3: Короче, две взять надо, и 2600 мне вал
2: принесут. Вы слышали, да? Вот я на 4600 обнищал. Тьфу на тебя, уйди. Уйди отсюда. Уйди отсюда. Она мне пепельницу освободит. Я забыл, что хотел сказать. Она меня прям все пришла, сказала, и я только хотел похвастаться, и все. Все, у меня мысль потеряна. Я стал беднее на 4600. Ладно. А, хирургическое вмешательство у нас было, да? Да, было хирургическое вмешательство. Что-то вообще никто не написал ничего по песне. Я прям... Я причем видел, что ребята писали у себя где-то в пабликах, что... Возможно, будут ругать трек, возможно, будут хвалить. А никто ничего не написал. Да как так-то? Вы чё? Да вы чё? Вот, что там? Посиди с нами чутка. Всё, уже ушла она уже. Ушла, уже выгнала. Она вот отобрала у меня всю зарплату. Я был вынужден выгнать жену. Вот, хирургическое вмешательство. Помните, был такой фильм «Трое в лодке, не считая собаки». Комические куплеты. Комические куплеты. Это такие комические куплеты. Вот, и я все то же самое про хирургическое вмешательство. Ребят, не будут вас тут сегодня ни ругать, ни хвалить по ходу дела. От себя скажу, что мне было послушать интересно, потому что если было неинтересно, я бы вас не взял бы в программу. Вот, и вы были одни из тех ребят, которых я взял, потому что вы были интересны и... Собственно, ну, я хотел вас показать. Хотел я вас показать слушателям. Но что-то как-то ребята все это мимо пронесли и вообще ничего про вас не написали. Ладно, будем надеяться, что комментарии поедут уже к записи эфира. Вот, от меня вам гран-мерси. Вот, а все остальное... А слушатели у нас, видите, какашки. Им было лень написать пару слов. Вот, Юрка пишет, у меня в новом альбоме все песни от 2:30 до 3 минут, надо бы издать. Так надо бы издать, присылай, а что ты тянешь резину-то? Присылай, будем издавать. Так, повтори рецепт, я записываю. Так, сгущенка, сливочное масло, печеньки, какао. Все, кусочек полиэтиленовой пленки, вот весь рецепт. Вот, как-то в последнее время не хочется писать про то, что не заходит. Вот пишут, трое в лодке, нищета и собаки. Нищета и собаки, ну тоже ничего. Так что, все это октябрьские печеньки. Я все понял, поехали дальше. Поехали дальше, далее у нас группа «Территория тишины». «Территория тишины». дислокация Свердловск, Екатеринбург. Блин, как же я прошляпил этот момент, ребятки. Я бы вас взял бы, конечно бы, в начало программы, но я что-то прям не обратил внимания, что вы у меня из Свердловска. Вот, написано у них, что это сингл 21-го года. Собственно, никакой сопроводиловки к треку нету, поэтому давайте ставим, слушаем «Территория тишины». Из любого окна называется трек. Никакой сопроводиловки к треку нету, поэтому давайте ставим, слушаем «Территория тишины». Из любого окна называется трек. Свердловск, собственно, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:13:44. Я тут уже прям. Когда песня начала играть, я задал вопрос, говорю: друзья, вот вам шанс, угадайте. Ну, во-первых, угадать, что я буду готовить. Вот, справились. Почти справился наш щекинский Колумб, сказал, что это будет пирожная картошка. Вот, ну, угадал, Ром Ромыч. Вот, это будет кондитерская колбаса. А конкретно потом я задал вопрос, а вот с чем у меня возникла ассоциация, когда я услышал эту песню. Дал подсказку. Пела эту песню Ирина Отиева. Вот, ну я вам все еще даю. Я вам все еще даю шанс угадать. Вот, но пока вы пытаетесь это угадать, я скажу совершенно точно, что классная, прям вот абсолютно теплая ламповая песняга. Ей прям вот место в ротации. Она очень классно разбавит всякие наши альтернативно-панково-рокерские вещи. Вот, и когда время от времени будет появляться в общем потоке эта песенка, я думаю, будет здорово. Поэтому, ребят, я вас совершенно точно возьму в ништяки. Вот, поэтому, когда будете биться в голосовалке, вы будете биться просто за приз еще в 1000 неформатных рублей. Вот. Ну, а так что ротацию можете не переживать, вы уже получили. Вот. Зачем в кондитерскую колбаску кусочек полиэтилена? Олежек, я тебе расскажу. Всю эту субстанцию надо перемолотить на мясорубке, взбить в однородную, понимаешь, хренотень, уложить в полиэтилен, завернуть его, сделать ее колбаской и положить в холодильник, чтобы она застыла. Вот именно для этого кусочек полиэтилена. Вот, ладно, колюсь. Помните, был такой фильм «Вам и не снилось»? Старый советский фильм. Вот, про очкастую девочку и мальчика, вот, и любовь прям вот. И там в самом начале звучит песня, вот, которую пела песня «Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». И вот ее уже потом перепевала, я знаю, Валерия ее перепевала, плохо перепела. По-моему, ее пыталась перепеть Арбакайте, насколько тоже плохо. Короче, вот я еще вариантов больше не слышал, чтобы ее хорошо перепели. Вот.

Но вот именно в том варианте, в котором она звучала в том фильме, в самом начале, вот, она вот у меня до сих пор в душе, в том варианте та песня. И пока ее никто красиво не сделал. Может, я еще ошибаюсь, конечно. С краю на край, да. С берега к берегу, с краю на край. Вот, это не сон. Это не сон, это не сон. Вот, и если я, может быть, ошибаюсь, конечно, может, кто-то и сделал эту песню, хороший кавер, покажите мне, но мне кажется, никто больше ее хорошо не сделал, ту песню. Вот, и вот эта песня, прям вот с первых нот, я сейчас уже говорю про «Территорию тишины», вот, она мне прям с первых нот напомнила тот вариант этой песни, и я прям кайфанул, и я вдвойне кайфанул уже просто потом. Вот, это та, которую Рабин Ронат Тагор стих сочинил. Слушай, я, насколько помню, там не стих, там вообще там какая-то урюпская мудрость была, да, то есть это был перевод какой-то исламской мантры, по-моему, ну, я, может, что-то там ошибаюсь, но вот какая-то там восточная философия, ее перевели и наложили на эту музыку, и получилась эта песня. А Отева ее спела, и получилось вдвойне грандиозно. Вот, ветер ли имя, старое имя развеял. Да, да, да, да. Вот я именно про эту песню и говорил. Вот, Володя пишет: да, есть такое, настроение передают. Ну, похожи же они, да. Ну, именно вот эта ламповость старая, прям она меня зачаровала. Вот, ладно. Поехали дальше. Далее у нас блондинка и бурундуки. Бурундуки. Бандинка. Бандинка и бундуруки. Бурундуки и блондинка. Вот, «Детка, это любовь» называется трек. Про себя ни хрена у них не написано. Написана песня про любовь. Собственно, давайте ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 22-22-00 на моих зеленых системных. Вот, что-то тут пишет нам Петруха, наш одесский друг. Хорошая девочка, пожар, веселая песня. Юрка пишет, бурундуки звучат профессионально, но я жду Ваську. Васька, Василий будет сегодня. Будет. Так, Витос наш пишет. Сейчас, где, не туда пролистал. Вот, диско-поп, прикольно, давно такого не слышал. Олежек пишет, вот качественно прописан трек, девочка с высоким диапазоном голоса, широким. Олежек, надо говорить с широким диапазоном, а не с высоким. Так, трек зачетный, прикольно. Вот, Ром Ромыч пишет, хорошо, но не моя тема, коммерческая тема. Слушай, ну а чем, собственно, тебе коммерческая тема обламывает? Я вот не понимаю. Коммерческая музыка — это то, что продается хорошо, понимаешь? То есть, если она хорошо продается и при этом хорошо звучит, то а чё ж в этом плохого? Вот. Так, что там еще? Вовка пишет, саундтрек из фильма вполне, все четко. Где же ты в наших широтах нашел южный фрукт фейхуа? Я правильно его назову, не так, как ты его написал, потому что я в микрофон говорю. Вот, фейхуа. На рынке, где я его нашел? Фейхуа на рынке. У меня друг есть, грузин. Вот, а он служил разведчиком, и как раз он попал на боевые действия. И вот он фейхуа ненавидит, потому что как-то раз ему пришлось сидеть на дереве фейхуа. Двое суток Гоча сидел и жрал эту фейхуа. Вот, и как-то я его приволок. А я же жил тогда на Вологодчине, а туда фейхуа вообще не доезжает качественный, да? Ну, сейчас-то, может, и доезжает, а раньше, когда я там жил, не доезжал. И тут я увидел этот фейхуа и набрал, я там целое ведро, по-моему, приволок домой. И Гоча прям увидел, его вырвало сразу. Говорит, а, все. Он двое суток не мог спуститься с дерева, потому что, ну, иначе бы его застрелили нахрен. Вот, и он сидел на дереве, жрал вот эти зеленые штуки, и как бы он до сих пор их не любит. Вот, давно уже я с ним не виделся, лет 15, наверное, куда-то как-то нас жизнь раскидала в разные стороны и не на связи. Вот, говорил, что напоминает мне, вот слушал сейчас Бурундуков и вспомнил Боженку сразу же, прям вот почему-то у меня такая ассоциация жесткая получилось с Боженой, и думаю, что-то давно нам Боженка ничего не закидывала на неформатку свеженького. Вот Витос пишет, постоянно в ленте она появляется. Слушай, ну она появляется же с теми треками, которые уже. Я вот именно про новенькое говорю, что-то она, во-первых, к нам ничего давно не забрасывала, и во-вторых, что-то новенького я тоже особо ничего не видел. Вот, ну она сейчас у нас, она же у нас сейчас в горе, она постоянно на телевизоре появляется, в ящике, вот, где-то она там к гордону каким-то краем прилипла, и как бы, молодец, а чё бы нет-то, да, чё бы нет-нет, да и да, вот, стрельнет, ладно, собственно, поехали дальше, все то, чего так ждал наш Юрка, наш Василий, вот, трек называется «О тебе». Вот, я не уверен, что... Сейчас, я знаю, что у меня есть такое ощущение... Сейчас я открыть в новой вкладке. Мне кажется, мы с Васьком говорили про другую песню. Но я взял... да, вот же... Вот же где, черт побери, косяк. Вот, ну давай, давай мы сейчас, мне не жалко, я сейчас прям раз и скачаю другую по-быстрому песенку. Вот, если только я ее про... Вот, я просто промахнулся, я, видимо, хотел в ту нажать, а нажал в эту. Вот, сейчас мы ее скачаем по-быстрому. Это займет буквально 3 секунды, все, она уже у меня... И мы заменим. Вот, трек называется «Осень». Группа «Фильм». Наши питерские друзья. Вот, буквально в ту среду, альбом «Потом не будет», он называется «Потом не будет», вышел на всех цифровых площадках мира. Вот, и эта песня как раз из того альбома. Собственно, давайте слушаем. Весь альбом можно послушать абсолютно везде, ну и в том числе он присутствует... А, нет, он не весь, он частично, по-моему, на неформатке, но там, там он тоже есть. Вот, ставим, слушаем, группа «Фильм», трек «Осень», альбом «Потом не будет», прям свежак. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:32 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Юрка пишет, вот Васька молодец, гнет свою линию. Гнет свою линию. Вот, его все бьют, топчут, а он гнет ее и гнет. Вот, ну, в этом же и есть счастье, да, когда артист может себе позволить некую самоцелостность, вот, и не прогибаться под то, что от него хотят, а делать то, что он хочет. Вот, делать так, как он хочет. Вот, и, ну, молодец, молодец чего. Вот нам пишут, смотри, ты должен принести в жертву работу и рискнуть. Все, да дело не в том, что я должен принести в жертву работу. Я не сомневаюсь, что все пойдет. Просто мы тут просто за эфиром на стриме общались по поводу того, что меня спрашивают, не хотел бы я сделать свою телевизионную передачу. И я вот рассказывал, что планирую я вот уже зимой запустить телевизор неформатный, да, он у нас уже появится, потому что у нас все для этого есть, просто, ну, у меня времени не хватает, а зимой, я надеюсь, я подразгружусь, вот, и запущу телевизор, и я планирую где-то в следующем году начать делать какой-то контент для него еще отдельно, кроме видеоклипов. А через 2 года я планирую уже не ходить на работу, да, то есть, ну, у меня есть какой-то некий план в голове, ну, дай бы бог, чтобы все сбылось, и вот по этому глобальному плану мне хочется вот уже через 2 года никуда не ездить, больше не ездить по стройкам, не гнуть спину, ну, я уже устал сильно. Заняться вплотную радио, заняться вплотную телевизором, и вот тогда, да, уже будет время заниматься всем этим, и будет и передача, много всяких штук интересных появится. Вот, ладно, вернемся к треку, группа «Фильм», и что нам народ пишет? Вот песня сделана на уровне, а про что так и не понял. Видимо, надо слушать много раз, пишет Витос. Володя Федорович пишет, песня заходит, все хорошо и правда красиво. Так, Олежек пишет, не в свойственной манере Василий сделал красиво. Не в свойственной манере Василий сделал красиво. Слушай, да это вполне его манера. Вполне его манера, зря ты так говоришь. Он как раз любит вот это вот все. Вот, просто не всегда получается уместиться, да, там в пределах, взять и сделать целую песню такую, а тут раз и получилось, видишь, поэтому как бы нет, он такой и есть, это как раз его манера. Так, Ром Ромыч пишет, прикольный трек. Антоха пишет, мне зашло. Так, ну и собственно все. Собственно, где все эти люди? Где все эти 16 тысяч, которые слушают, почему так мало комментариев? Ну, ладно. Вот, и, собственно, чего? Васька, он молодец. Альбом получился не... Ну, я-то уже его просто послушал, поэтому могу сказать, что он получился не статичный, да? То есть, ну, нету какой-то общей линии в альбоме, да? Вот, ну, как обычно, там какой-то альбом, он раз и выстраивается все там на чем-то одном, да, там... Или ритм один, там, более-менее один. Или там с песни цепляются друг за друга смыслом. То есть, ну, какая-то общая есть линия. А тут он прям вот такой, как эквалайзер. Как эквалайзер. Все разное, вообще все. Поэтому, в принципе, могу порекомендовать всем послушать этот альбом. Хоть одна песня из всего альбома вам да понравится. Вот, фейхуахуа. Фейхуахуа. А фейхуа, фейхуа, фейхуа. Да, человек-человек-волк, а фейхуа, фейхуа, фейхуа. Так же, как зомби, зомби, зомби. Вот, все, все, друзья. Мы послушали все запланированные на сегодня треки. Вот, завтра ночью на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. В группе Неформатное радио появится ссылочка на эту запись. Вот, там будет голосовалочка. Ставьте галочки за всех, кто понравился. Не скупитесь. Музыкантам, которые первый раз у нас в голосовалке будут участвовать, я умоляю, не ведитесь. Вам напишут и предложат за небольшие денежки победить в голосовании. Ребята, это все вычисляется моментально. Если хочется потратить денежки, у нас есть альтернативное голосование, в котором ваши денежки умножатся на 2 и зачислятся вам же на баланс. Вот, поэтому если некуда девать деньги, тратьте их на альтернативную голосовалку, а так лучше по чесноку. Вот, и, собственно, через неделю услышимся опять в среду, выберем победителей, заберем их в ротацию. Всем мир, пусть все будут здоровенькие, пусть уже прекратится все страшное в нашей жизни. Ну, дайте помечтать. Пусть все уже будет хорошо. Все, ребят, всем пока. Увидимся, услышимся. Радио я сейчас запущу. А что я сегодня включу на радио, кстати? Вот у меня такой вопрос вопросов. Вчера я закончил Алисой, экспериментатором. Вот, сегодня же надо тоже чем-то закончить. Ну, не жопой же синего оленя, да? Ну, уже он уже надоел. Мне, знаете что, мне понравилась очень группа «Ветер всем». Давайте мы вот ими закончим. Это не с нашего сайта группа, это из бомбардировки ребята, девчата пришли. Вот, давайте мы ее включим под финалочку. А радиослушатели после этой песни услышат или другого диджея, или автодиджея, но тихо не будет. А на стриме я еще немножечко повещу, у меня тут на стопочку еще с вами есть о чем потрепаться. Все, радиослушатели, пока, на стриме я еще есть.

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Как-то выступая на одном из концертов, под музыкантами группы рухнула сцена. Вот так играли люди когда-то. Несколько раз этот певец с характерным хриплым баритоном хотел покончить с музыкой и нормально, так сказать, вкалывать электромонтажником в газовой компании. Но кто-то словно подталкивал его, несколько раз менял стиль музыки, который он играл, и, наконец, нашел американский черный ритм and blues and soul. А первая песня его кавер Beatles «With a little help from my friends» заняла первое место в Англии, Германии и США. А летом 69-го года в Вудстоке он станет звездой.

Джо Кокер родился 20 мая 1944 года в Шеффилде, в Англии. Мать домохозяйка, отец госслужащий, ну и старший брат. Стандартное детство блюзмена. Улица растила Джо, родители помогали, купили мальчику барабан. И понеслось. Кабаки, бары, в 63-м году даже с роллингами сыграть пришлось. Но первая запись, сделанная Кокером за свои деньги, принесла ему всего лишь 70 пенсов прибыли. «Не то и не так я играю», — подумал Джо. «И то, что придумал, зашло и заходит всем». «Ну, я так думаю».

Вот, ребята, пример для нашей попсы. Человек добился успеха, стал настоящей звездой, включен в сотню величайших певцов в истории. Это со своим пропитым голосом. В 70-е он сильно сидел на синьке, и не было концерта, чтобы Джо Кокер чутка не вмазал. С репертуаром, в котором было более 50% каверов. Со своей распальцовкой он жестикулировал, переживал руками. Было столько эмоций, что это гипнотизировало зрителей, уводило вглубь происходящего на сцене. Вот как надо, а не перья в задницу пихать. Классный дядька к нам приезжал в Кремле, на Красной площади зажигал. Умер у себя на ранчо 22 декабря 2014 года в Колорадо, в США.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

газетки сердечечком, как купюрка в груди шелестит. О бумажного человечика из дырявой салфетки душа. В глазках алчность, как мышка запечная, и картонная пробка в ушах. В глазках алчность, как мышка запечная, и картонная пробка в ушах. Чтобы видел он только блестящее, чтобы слух отбирал только лесть, чтобы все вокруг рядом стоящие напевали хвалебную песнь. У бумажного человечика пауки в голове рвутся красть, чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть, чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. У бумажного человечика гнутся ножки от тяги такой, но его столь непрочные плечики рабски тянут сей груз за собой.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Улетела.
1: Не формат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: вспомним, не чокаясь.
1: Ну вот в жизни не угадаете, кто это. Этот певец представлял Францию на церемонии празднования 200-летия США в Вашингтоне. Первым из советских певцов заключил 5-летний контракт с империей Palace, одним из лучших казино Лас-Вегаса, по условиям которого пел 180 дней в году. На сегодняшний день не было ни одного эстрадного исполнителя из России, тем более из Советского Союза, который исполнял 4 месяца «On-Man Show» сольные концерты, как это делал Жан Татлян, и гастролировал по всему миру.

Жан Арутюнович Татлян родился 1 августа 43 года в Салониках в Греции, в армянской семье. Был младшим из трех детей. В 1947 году семья переехала в Советскую Армению. Музыкой профессионально начал заниматься еще до совершеннолетия. Окончил эстрадно-цирковое училище в Киеве. В 1956 году вместе с семьей переехал в Сухуми, где работал в филармонии. В 1961 году стал солистом государственного джаза Армении. Потом переехал в Ленинград, где начал работать в Ленконцерте, где спел суперхиты «Уличные фонари», «Воскресенье», «Осенний свет» и многие другие. Ребята, за 5 лет с 1965 по 1970 год было продано в СССР более 50 миллионов экземпляров пластинок с записями Татляна. Слушаем «Уличные фонари».

1971 году Жан фиктивно женился на француженке и эмигрировал во Францию. После отъезда Татляна в Советском Союзе было приказано все его записи уничтожить. И лишь благодаря самоотверженности нескольких работников радио и ТВ часть записей сохранилась. И в начале 90-х Жан приехал в Санкт-Петербург, дал 7 аншлаговых концертов в ДК имени Горького. А 14 апреля 2000 года приехал вновь и решил остаться в Питере, где сейчас и живет. Слушаем греческого армянина, гражданина Франции, родившегося в Греции, с русской душой, Стенька Разин.

слышны в нашем доме светлом. Сны унесло, как дым, гости разошлись.

0: весна.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
3: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

Те, что помнят суть, не в попад произношу, нерву на берегу. Мимолетность января крошится чуть-чуть, новогодняя любовь греется в снегу, в снегу, в снегу.

глубины черных ям и хранить в гробах закрытых. Зачем же нам нужна война? Зачем же нам нужна война? Зачем посмертно

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага, воин, поехали».

0: Детишки балуются, а сказка-то уж давно началась. Вот и угадай, как повернет.
1: Какой ты все-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший.
2: Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется.
1: Почему только так кажется?

0: мое сердце.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
3: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали. Поехали.

Ну вот, наконец-то, друзья. Вот не поверите, дебил же, дебил. Я же говорил, без косяков не обойдется. Ладно, итак, начинаем, сука.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, приготовился заранее к эфиру. Микрофоны вроде как отстроил. Кстати, слушайте звук, рассказывайте, что там у вас слышно. Ну, сегодня в наушниках пощупал, вроде ничего, вроде все хорошо. Вот, все, приготовил, микрофон отстроил и себе, и Коляна в ней порядок тут навел и подмел, и приложил желтую тетрадку с пингвином, чтобы брать на карандаш. А, сука, настроить подключение к серверу-то я и забыл. Вот, оттуда, собственно, и задержка. А итак, друзья, здравствуйте. Здравствуйте всем. Здравствуйте всем. Мне никто ничего не пишет по поводу, как меня слышно или меня не слышно. Вообще, может быть, я сейчас сам с собой разговариваю. Ну-ка, напишите мне кто-нибудь вообще, слышно меня или нет. Так. Что там у нас? Привет, Олежек, привет, Витос, Дениска, здравствуй, Стрела Морфея, обеим ипостасям, приветище, Антоха, здорово, вот, все требуют от меня новую студию, все хотят обмывать, ребят, обмывать будем завтра, я вам сниму завтра видосик коротенький про эту студию, похожу тут по ней, ну, сегодня просто некогда было заниматься, поэтому просто кинул вам фоточку в Дискорд. Давайте сразу новеньким расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но ВКонтакт, сука, тупит. Поэтому все-таки принуждаю всех, переходите по ссылочке в теме на наш Дискорд. Все сидят там, все общение происходит там, без задержек, без тупизма, потому что во ВКонтакте надо постоянно обновлять страничку. Вот, ну все, слышно хорошо, слышно нормально, голос звучит прекрасно, нормально, все вроде норма. Ну и отлично, отлично, значит не зря я сегодня, понимаете, тут старался. Вадимка, здравствуй, дорогой. Не кидай еду сегодня. Еду не кидай, пожалуйста, завтра. Завтра будем. У меня замаринована 3-литровая банка апельсинов. Замаринована, сами понимаете, в водясе. Вот, и завтра мы это дело все будем пробовать, потому что повод есть. И опять же завтра похвастаюсь. Ну, коротенькую видоску сделаю, кину вам, если получится, в Дискорд или в Ют. Ну, куда-нибудь ее зашвырну, чтобы похвастаться. Вот, ну и давайте уже все-таки вернемся к теме программы, а сегодня у нас неформатная бомбардировка, потому как вторник, прошлую неделю бомба Питер была не готова, мы ее пропустили, поэтому задержка получилась не две недели, а аж на целых три. Итак, по итогам прошлой программы победили у нас Мидель со своими зирками, я не знаю, как правильно читать. Вот, ну и, конечно же, Мэри Гоураунд, Дашка, молодец, прям вот за живое меня взяла, забираю в ништяки. Два трека нон-стопом, кто там собрался сегодня бухать, можете наливать, я бухать буду завтра. И через две песенки вернусь, поехали!

Итак, друзья, приветище всем, кто к нам присоединился только что. Дашка, привет, ты прям вовремя. И Коляновна как раз зашла, мне принесла пиука. Пиука принесла. Что ты такая зябкая? Что ты такая? Давайте микрофон включу. Нет, не хочет она разговаривать в микрофон. Сегодня не ее день, вот, ну да ладно. А итак, друзья, звучали только что победители и ништяки прошлого эфира. А чем бы подцепить? У меня ногти... Стали какие-то банки пивные, они прям вот не этот. О, вот слышно прям. Вот она. Вот она с хрустом открылась. Вот, лечебно-трудовой профилакторий Айкумена, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. Геннадий, здравствуй. Вижу, Жанна к нам присоединилась. Сегодня у нас... Походу весело будет. Итак, друзья, ну что, начнем? Начнем это беспредельное действо под названием «Неформатная бомбардировка». Коляновна сверлит меня взглядом. Все, теперь, понимаешь, я от нее ушел на чердак. Теперь она ко мне ходит в гости. Вот, ну что, друзья, давайте начнем. Итак, первыми у нас сегодня группа «Плаквейн». Хрен выговоришь. Плаквейн с темой заскорузлой. Кто еще только не писал про эту херню песен, да? Ну вот, COVID-19 называется песня. Написано у них следующее. Всегда интересно наблюдать за проектом на стадии его зарождения. Успейте поймать Плаквейн, пока он еще не стал мегазвездой. Вот, не написала Дашка, откуда... Не написала Дашка, откуда это у нас группа. О, Зухеровна, привет! Привет, привет! Привет, ребенок! Вот, ты там еще у нас... А, это вот Дашка пишет, не группа, это парнишка. Парнишка Плаквейн. Неизвестно из какого города. Ставим, слушаем. Зухеровна, привет тебе. Давай там открывай тоже что-нибудь горячительное. У нас, кстати, апельсины настоялись. Если успеешь до завтра вернуться в отчий дом... В очи, в рот. Коляновна говорит, карантин, дочь, иди в жопу. Вот, ну, значит, будем апельсины маринованные пить без дочери. Итак, Плаквейн, COVID-19, город мы не знаем. Значит, будем апельсины маринованные пить без дочери. Итак, Плаквейн, COVID-19, город мы не знаем. Поехали, ставим, слушаем.

А итак, друзья, питерский парнишка Плаквейн только что отыграл у нас COVID-19. Могу сказать четко, теперь у меня низа есть. Теперь у меня прям четко прет басуха, это круто. Так, ладно, что там нам пишут? Звучит двусмысленно. Дениска написал так ему, сука, этому ковиту. Так, Антохи хер. Не знаю, что хер это, понравилось или не понравилось, или хер его знает. Олежек пишет, знаю хорошего человека, который в данном стиле делает шедевры. Но в этом произведении я воздержусь от критики, не понравилось, хотя к рэпу отношусь хорошо. Так, Дениска пишет, нихера слова непонятны, но плюс я тебе отдам. Плюс я тебе отдам. Так, Витос пишет как-то так, не слухаем такое. Дашка пишет, как пели некие сегодня ночью молодые и злые. Так, что там еще у нас? Давайте ВКонтакте обновим. Как хорошо на трех мониторах-то теперь. Мишаня пишет, группа «Живая рыба». Мишань, ну вот надо было дождаться, пока «Живая рыба» заиграет. Ну ладно, пускай уже там висит. И советую все-таки, ребят, пишите в Дискорд, а во ВКонтакт дублируйте, потому что у нас во ВКонтакте народ не сидит во время эфира, ибо там неудобно, там постоянно приходится обновлять страничку. Так, Стрела Морфея пишет, мы ничего не поняли из слов, манерность и сведение, если хотели хайпануть, то свести надо было лучше. Но за попытку личного творчества плюс, но не наше вообще. Ребят, вот, ну, как бы мне тоже оно как-то... Я не люблю песни вот эти актуальные, вот начинается какая-то параша в мире и начинают все про нее песни петь. Не люблю я вот именно этого не люблю, но честно скажу, я кайфанул от низа. Прям вот басы.

Меня хорошо. Теперь как в самолете, Захар, все мониторы на виду. Да, да, все пять. Нет, вот когда я сижу за пультом, за радийным, я вижу два монитора на столе и третий далеко на стене, но он большой, поэтому он визуально выглядит так же, как те, которые на столе. Вот, а еще у меня два там монитора, которые у меня промышленные. Они у меня для... как это называется, для всякого рода экспериментов с электроникой, я имею в виду со схемотехникой. Ну и так, в HP я, наверное, на них запущу еще все-таки видеопоток я сделаю. Наверное, даже, может быть, на этой неделе и запущу, попробую, по крайней мере. Вот, завтра видюху сниму, завтра все посмотрите. Так, Генка пишет, только басы и в плюсе. Да, для меня лично в этой песне... В плюсе только басы, потому что они были шикарны. Так, пишет, чую, как буду в гостях, снова дом не узнаю. Ты, главное, без вируса приезжай. Заразила дочка папу, привезли они мне. У меня же зятек в Европе практически постоянно находится. Вот они приехали к нам, заразили меня втихомолочку и уехали. И я тут переболел, а потом только оказалось, что это коронавирус. Я-то думал, что я так гриппую тяжело. Так, Женек, привет, дружище, просто Евгений нарисовался. Пишет, не факт, что рэпер сам этот бит делал, может тупо в аренде быть. А значит, на этот бит вполне могут быть и другие телеги. Ну, как бы мы их пока не слышали. Поэтому чё сейчас зря парнишку обижать? Парнишку из Питера. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Круто вокруг». «Гоу-гоу» называется песня. Тоже не написано, откуда они. Читаю их сопроводиловку. Песня об актуальных событиях этого мира и каждого из нас в частности. Ведь даже когда все происходит не так, как мы бы хотели, нужно помнить, что круто вокруг и жизнь прекрасна. Трек носит одноименное название с альбомом, поэтому если вам придется по вкусу, можно продолжить смаковать в формате лонгплея. Итак, ставим, слушаем. Круто вокруг, гоу-гоу, не знаю откуда, откуда-то. Поехали.

А итак, другие подруги, 21-28 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от меня уже ушло. Пишет вот Олежек, пробивается песни иностранные в эфире. Ну, ребята, это значит, что у меня просто этот провайдер тупит с интернетом. То есть, когда я теряю, когда сервер меня теряет, он включает автодидж. Значит, у меня плохой коннект. Вот, будем над этим работать. Пока не знаю, в чем дело. Вот, но будем надеяться, что это разовая беда. Так, ладно, вернемся к песне. Гоу-гоу. Круто вокруг у нас. Вот Дашка пишет, все-таки ребята из Питера. Кинул ссылочку на них, кому интересно, заходите. Так, вижу, во ВКонтакте народ начал кидать на себя ссылки. Опять же, не дождавшись. Ну ладно. Ну и что? Ну и хрен с ним. Так, Олег пишет, мне название уже нравится. Это же наш добрый, нестареющий панк-рок. Заходит бодро, понравился. Кстати, большой плюс песни, она всего 2.40. Так, Дениска пишет, нормуль, сегодня Питер Бомба прям радует началом, не похоже на себя. Так, про пиво очень патриотичный, про Краснодар тоже молодцы. Антоха пишет, типичный панк, но лучше предыдущего. Так, лето-то впереди, но дальше дачи не уедешь после этого вируса, а нехрен по дачам кататься, тут делов полно, домой надо ехать. Так, что там, Стрела Морфея пишут, задорно, бодро, гитара как-то бубняще звучит, весь трек это ухо задевает, позитивно. Вот, должны же быть уже антитела. Так они не переболели. Знаешь, что самое смешное? Они-то у нас и не переболели. Ни один, ни другой. А папа чуть не сдох. Вот, за мой уютненький сердечек. Чердачок ты, наверное, хотел написать. Вот, ну, нет, за чердачок будем завтра бухать. Завтра бухать будем. Сегодня по пивку. Ладно. Едем дальше. Далее у нас лечебно-трудовой профилакторий Айкумена. Не о романтике называется трек. Насколько помню, из Питера, да? Или я опять что-то забыл. Про себя написано следующее. Серым быть проще простого, ибо каждый из нас таков по определению. Серым быть довольно легко, достаточно одеться во все серое, нацепить соответствующий значок и слушать соответствующую музыку. Серым быть невероятно трудно, ибо жизнь каждый день осознавать свою серость и с честью нести ее по жизни тяжкий труд. Предлагаем послушать одну из песен триптиха «Серые на сером». «Серые на сером». Итак, ЛТП. А, Тверь, извините, ребят. ЛТП, Айкумена, Тверь, не о романтике, поехали.

А итак, друзья, здравствуйте. Здравствуйте все, кто к нам только что подключился. И мое вам с кисточкой тем, кто уже с нами давно. Так, сейчас обновлю сразу ВКонтакте, чтобы если вдруг, то время не терять. Вот, и возвращаюсь в Дискорд наш. Итак, мы выяснили, что лечебно-трудовой профилакторий у нас находится в Твери. Вот. Яков Николаевич, здравствуйте, дорогой. Пишет, Тверь, это под Питером 3 часа езды на электричке. Нет, Яшка, это дальше. Это немножечко дальше, но под Питером, да. Ленинградская область. Так, еще одну задачу решите, будет пуля. Живая студия. Слушай, Олег, я как бы постараюсь эту задачу решить в этом году, но не факт, что потяну финансово, потому что благодаря этому веселому карантину я пока сижу без работы абсолютно, вот, и есть шансов, что я не накоплю просто денег, там еще вложений хороших, потому что как бы студию-то я так и не закончил, это я сделал вот себе звукорежиссерскую, скажем так, а студия, она стоит под крышей. Три стены утеплены, вот, стены сделаны, вот, осталось утеплить еще две стены, потолки, и как бы можно въезжать, но, не знаю, наверное, не потяну пока. Так, что там у нас еще, Калининская, а не Ленинградская? Да ладно, какая Калининская? Ленинградская. Так, ладно, вернемся все-таки мы к Эйкумене. Антоха пишет, неплохо. Олег написал зачетно, качает, беру себе. Зацени, как бас идет, слэп, моя любимая. Парням респект, забрал себе. Так, агрессивные нынче неоромантики, пишет Стрела Морфея. Светлый хты. Светлый хты. Кинул три вот этих антифак. Во, я знаю теперь, как их называть. Это антифаки. Антифаки. Так, Катюха пишет, мотивчик чуть веселее можно было сделать, раз и так все серо вокруг, как зачитал перед песней, но норм. Так, что там у нас еще? Калининская, она лет 30 назад была, когда город был Калинин. Ну подождите, сейчас вы находитесь в Ленинградской области. Я, по-моему, ну как бы я Тверскую область... А, подождите, нет. Тверь у нас сама по себе же, точно. Что я туплю? Что я туплю? Ладно, тульцы-географы, да, точно, точно, Яков Николаевич, я с тобой согласен, каюсь без толков. Так, ладно, это я уже просто все, уже давно никуда не выбирался в люди, давно не катаюсь по фестивалям, совсем забыл, как родина-мать выглядит из окна автомобиля. Ой, ой, какой кошмар. Да, да, в Тверской все, я уже понял свою глупость. Я это признал на весь мир. Вот, и извинился. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас в ОН. Как это правильно читать? ОН, я знаю, как читается, а в ОН, не знаю. Dancing in the Rain называется песня. Опять же, не знаю откуда, ребята. Сопроводиловка, значит, звучит так. Лидер группы Sound Religion Владимир Столяров в своем гитарно-инструментальном проекте в One с авторской музыкой. Как насчет небольшого танца под дождем? Итак, танцуем под дождем с Владимиром Столяровым. Поехали. Поехали.

Ну что могу сказать? Когда я купил себе Fender, мне очень нравилось, как он звучит. Он был классный. Акустика, я имею в виду. Вот, но спустя полгода он досох. Гриф его искривился, и теперь его надо нести мастеру и просят с меня за это $150. Так вот, мой кривой гриф звучит сейчас примерно так же. Вот это вот прям грым-дрым, когда струна по ладам херачит, как бы ухо режет. Ну, просто сейчас я могу слушать очень громко. У меня есть возможность слушать очень громко. Не знаю, я, конечно, против. Сыграно классно, сыграно здорово. Я сперва вообще подумал, что это даже дидюля. Потом посмотрел. Нет, это ВАН. V1. И вот когда пальцем по струне бжик, это хорошо слушается. Но когда дребезжит облад струна, это, конечно, вот вызывает. Или гитарист не дожимает, значит, не хватает техники. Или гитара, понимаешь, не настроена физически. Вот, по поводу «будут ли петь», спрашивают ребята. Это было вступление. Вот, вокал идет отдельной дорожкой. Меня попросили его включить в конце программы. Там отдельно будет только голос. Нет, это инструментал, ребят. Это был инструментал. Танец под дождем. Так, ладно. Что там у нас еще? Музыка кайф, пишет народ. Якову Николаевичу нравятся скрипелки по струнам. Так, Олег пишет, акустика, переборы, ништячок, зашло с первых нот. Пардоньте, а петь ли будут ли? Будут ли петь? А Латвию с Литвой перепутал. Ну, возможно, да, у меня был друг Арунас Томаускас. Он, по-моему... А может, он даже из Литвы, да. Наверное, из Литвы он все-таки. Так, круто забрал зачет, близко к исполнению дидюли, который мне нравится. Молодцы, зашло. Да, видите, не один я решил, что это дидюля. Так, что, какой классный текст народ пишет. Очень-очень хорошие слова. Так, приятно слушать, красиво. Тверь пишет, красота. Генка написал, язык забыли. Язык не забыли, его не было. Его не было. Так, что там еще у нас? Евгений пишет, самое лучшее в этой песне именно слова. Именно слова. Так, Генка пишет, в Риге была такая группа Зодиак, под Space косили. Я не Space, не Зодиак, не знаю, поэтому мне проще. Мне легче жить, я знаю мало песен. Когда меня просят что-нибудь спеть, я пою свои. Это очень здорово. Так, дочь моя пишет, настроение-то танца под дождем передали. Человек поделился эмоциями, это главное. Ну, может быть, наверное. Так, вот Дашка возмущается, как это не было языка. Как же язык музыки? Как же язык музыки? Так, согласен я с тобой. Так, группа называется 4V1. V римская 5 минус 1. 1. А, группа называется 4, 5 минус 1. Все, дошло до меня. Яков Николаевич, ты блещешь своей интуицией, своим умением разгадывать ребусы. А ты знаешь, что маленький Вова Ленин? Он составлял замечательные ребусы. Вот, тебя учили этому в школе? Нас учили. Он составлял замечательные ребусы. И маленький Вова Ленин, он их прям составлял. Так, ладно. Я все понял, едем дальше. Далее у нас Беретта Рок. Наш рок называется «Песня». Читаю сопроводиловку. Нас часто спрашивают, что означает слово «рок» в названии нашего музыкального проекта. Почему выбрали именно этот жанр
и что такое рок в нашей жизни. Мы решили ответить на все эти вопросы в песне. И пока мы все еще вместе, наши песни в наших сердцах. Наш рок – это наша свобода, и ее никому не отнять. Блять, все в рифму. Все, все в рифму. Итак, берета рок, наш рок, видимо, тоже Питер. Я так подозреваю, но хотя не факт. Итак, поехали. Ставим, слушаем, вы комментируете, ничего не поменялось.

Итак, друзья, 21.50 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, из меня пиво прет. Не, вот я за это не люблю пиво пить. С него, сука, рыгается. Так. Где вы тут Цой услышали? Кричит просто Евгений, прям кричит капсом. Это же рок, это же рок. Но, вот, Яшка пишет, на такую песню надо было клип заебашить. Зомби, поющие, наш рок не умрет никогда. Нет, ну, вы прям зря накинулись. Кстати, мы вот, Дашка мне подсказала, Берета Рок у нас из города Киров. Город Киров. Так, Женек пишет, вообще-то играем рок, всегда по жизни рок. Рок это сила, рок это наша жизнь, вообще все по року. Ибо если не рок, то лучше быть по року. Иначе не рок, наш рок. Что это было, Женька? Перестань курить эту траву. Так, Антоха пишет, мне зашло. Мне зашло. Олежек пишет, по вокалу повеяло Виктором Робертовичем прям сразу. Саунд хороший, оттеночек бы свой, было бы еще круче. А тут закос по вокалу на кино. А вот музыка отличная. Ты знаешь, нету там закоса под кино. Нету. Просто... Как тебе сказать? Ну, человек так поет, он так видит музыку, и поэтому у него так... А вам, людям, которые привыкли слушать Цоя, кажется, что похоже на Цоя. А вы знаете, что скоро будет ездить по стране проект Цой? Проект будет Цой и будет петь голимую попсу. Это будет пиздец. Я так подозреваю, парня побьют. Парня побьют, хотя у него фамилия Цой. Так... Геннадий пишет, вот точно скажу одно лишь слово, верь. Ну, если только очень медленно. Если только очень медленно. Верь. Так, немного отстыли к творчеству кино, хотя группа легенда, но напомнила. Ощущение, что песню уже слышали. Дениска пишет, музыка хорошая, немного драйва не хватило, а так зачет. Дашка пишет, немного знакомых мелодий в гитарной партии из трека Fucking in the bushes, твою мать. Дашка, я вот сейчас пока помню, и ты сейчас слышишь меня. Знаешь, это так здорово, когда ты меня слышишь, я могу к тебе напрямую обратиться, а ты меня даже нахер послать не можешь, потому что я тебя не услышу. Дашка, пожалуйста, не пользуйся файлообменником от Майла. Хочешь, я тебе дам красивый собачий адрес dashka@neformatnaya.ru, и у тебя будет Яндекс.Диск, и будешь им пользоваться как хочешь. И они, по-моему, сейчас у них там какая-то акция, они по 200 гигов раздают на халяву. Вот, я к чему? Я сегодня скачивал архив раз 15, пытался скачать. Потом мне пришлось установить оперу, заблокировать всю рекламу, потому что Майл, пока ты не протыкаешь всю его рекламу, он, сука, не дает скачивать. Вот не дает. Я как-нибудь тебе видео запишу, как я скачиваю архивы от Бомбы Питер. Вот, это просьба номер раз и просьба номер два. Мне пришлось устанавливать WinRAR. В Windows есть такая штука, выделяешь эти все файлы, которые тебе надо, и вместо того, чтобы отправить в архив, выбираешь отправить в сжатую папку. И он тебе делает зиповский такой же архивчик, и он открывается любой семеркой, восьмеркой, десяткой. Вот, я сейчас просто наехал на Дашку, пользуясь положением. Вот, Дашка, так что вот большая просьба. Я постоянно мучаюсь и все время забываю тебе сказать. Так, ладно, вернемся к песне. Вернемся к Берете Року. Катюха пишет, вот звучит как патриотический хит, голос, за которым хочется встать в шеренгу и пойти нести флаг. Но пойти нести флаг куда? Ты не написала, куда нести этот флаг. Потому что иной раз хочется его прям отнести далеко. Так. Что там у нас еще? По вокалу прям содрал стилистику, эмоций бы побольше. А кировский рок, он такой забористый. Так, что там еще у нас? Ебля в кустах. Имелась в виду песня в переводе «Ебля в кустах». Просто я не знаю эту песню. Так, что там еще? Хотя весь русский рок друг на друга похож, это круто по-любому. Ну, не скажи, не весь русский рок друг на друга похож.
Так, Зухер спалился, читает по-американски. Шпион, ёпти. Шпион, я читаю замечательно по-американски. Ну, слова, которые знаю, понимаешь? Как тебе сказать? Я изучаю очень много технической литературы на английском языке. Это очень сложно для меня, потому что я вообще языки не могу учить. Ну, как-то, видимо, я не предрасположен. Будем надеяться, что у дочери появится. Кстати, дочь, ты мое задание выполнила? Ну-ка, напиши мне. Я же тебя озадачил. Вот, а слова, которые я знаю, как читаются, я их читаю, а что мне не читать? Я же умею, я же учил. Так, что же ты сегодня жук скачивал? Я тебе все еще вчера скинул. Потому что, ты не представляешь, что у меня тут происходит? У меня тут, ну, уберите детей от колонок. У меня тут ебаный пиздец. Вот, просто вот на самом деле. И мне пришлось переустанавливать все системы. Я же сегодня заново все настраивал перед эфиром. Все дряни эти. Вот, и вот. Вот. Так, ладно. Highway to hell, батенька. Именно туда нести этот флаг. Зачем в hell? Лучше в ас. Воткнуть его и, понимаешь, размахивать им. Так, что там еще? У нас это слово вызывает антагонизм с тем, что оно подразумевает не творчество, а чисто коммерцию. Вот вы сейчас... Я потерял нить ваших рассуждений, но зачитал. Буш читается как буш. Это баш читается. Так, что там еще у нас? Реверб, дилей, гейн, ты знаешь. Это, конечно, дилей, гейн, это... Знаешь, я трудовую книжку получил в 12 лет. Вот, и уже в 17 лет я числился как... не было тогда такой профессии, как звукорежиссер. Я был руководитель музыкального центра районного дома культуры. Вот так вот. Так что гейн, дилей и ревер, это у меня вообще с ногтями выросло. Так, ладно. Что там еще у нас? Проект, слово, проект. Проект, слово, проект. А, проект. Проект. Ну почему? А как назвать? Ну, когда человек один, грубо говоря, да? Ну, мы сейчас вот вернемся вот в полемику. Если человек играет один, поет один, сам, бля, без ансамбля, а как это назвать? Проект. Ну, это проект. Иногда с ним еще кто-то играет, но это не группа. Вот. То есть у меня вот была раньше группа Zucher & Company, а сейчас как я могу сказать группа? Я могу сказать проект Zucher & Company, потому что вроде как название осталось, человек остался, песни остались. Может, еще когда-то и группа соберется, в чем я сомневаюсь, они мне уже нахер все не нужны. Надоели, потому что бегать за ними. Вот, и... А как, проект он и есть проект, никакой коммерции. Вот, что там еще? Что там еще? Ну и все! Все, проект Юрий Арцизов. Нет, вот Юрий Арцизов, он как раз не проект. Он... Самбля без ансамбля, то есть он себя позиционирует как автор-исполнитель. А если бы он изначально, допустим, пел в группе, какой там, группа «Волосатые ноги», да, вокалист и автор текстов Юрий Арцизов. И потом бабах, у него группа распалась, остался один Юрий Арцизов. А уже название раскручено, уже как бы люди знают. Ну и тогда был бы проект, да, был бы проект «Волосатые ноги». Вот, так что тут все понятно, все логично. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас Алексей Проскурнин. Город. Жду от Дашки город. Вот, читаю пока сопроводиловку. Сейчас, когда так многое нельзя, находятся люди, которые дают зеленый свет, и делают они это совершенно безопасным образом, даря свою музыку. Единственное, чем от нее можно заразиться, вдохновением и новые мысли, а это не смертельно. Алексей Проскурин дарит вам свой альбом «Лизя» и песню «Самолет». Вот, не знаю, как правильно читать, Проскурнин, как у меня вверху написано, или Проскурин, как написано в сопроводиловке.
Вот, разъясните мне, пожалуйста, пожалуйста. А, Проскурнин, вот, в ссылочке Проскурнин. Итак, город Харьков. Вот, мы выяснили. Итак, Проскурнин, Алексей, самолет, альбом «Лизя», город Харьков. Ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы комментируйте.

сильно, сильно пьющим с пленом. Не в обиду Алексею. Алексей, сейчас просто я скажу слова, за которые ты меня возненавидишь, если ты нас сейчас слушаешь, конечно. Ну, или запись послушаешь. Знаешь, вот я человек, который не слушает тексты никогда. Ну, у меня мозг как-то сам их фильтрует. Я слушать тексты песен начинаю только, когда мне песня понравилась. А тут я просто стоял сейчас, наблюдал, как через три участка от меня ночью в темноте какое-то чмо ходит с фонариком по огороду. Вот, и услышал вот это сочетание. Соловьи орут до хрипоты свои рулады и понты. И вот я прям себе четко представил, что это не чмо с фонариком, а такой распальцованный весь в татуировках соловей ходит и ищет свое гнездо. Вот, как-то прям вот резануло ухо это сочетание. И прям как-то вот шансоном, а не с пленом, бабахнуло. Так, ладно, начинаю читать комментарии. Неплохо, однако, Антоха написал. Крис Ри, Марк Кнопфлер. Не, вообще не там. Вообще не Крис Ри, не Марк Кнопфлер. И даже... И даже не Джо Кокер. Так, что там? Что там еще у нас? Олежек пишет, отметил прям сразу красиво пульсирующий бас и аранжировки хороши, отличная песня. Вот же, друзья, человек бомбанул так, что это его лицо, никого не копирует, взял себе. Взял себе. Так, Яков Николаевич написал, очень хорошо, не понял только наличие тусклых унисонных бэков. Или поярче, или нахуй их все. Но, не знаю, я как бы даже и... не заметил бэков. Я как представил соловья в татуировках, который до хрипоты, до хрипоты соловей, понимаете? Ай, ладно. Так, соглашусь, сплена чуток есть, Катюха пишет. Так, что там, от сплена бы нос заткнул бы. Так, Олег пишет, замечательно, теплые семейные диалоги, сам отец двоих детей, подожди, сейчас твои дети вырастут, начнут трахаться, а потом уедут куда-нибудь и привезут тебе, блядь, коронавирус из Европы, подожди. Так, что там у нас, Витос пишет, типичный русский рок, вроде свел неплохо, а не цепляет, вот у меня как-то тоже так. Так, Стрела Морфея пишет, меланхолично, спокойно, но мы, наверное, сегодня на подъеме. Нам бы драйва грамм 200 для начала. Завтра, друзья, будем драйв принимать. У меня 3-литровая банка драйва стоит. В апельсинах все желтое. Вот, буду с утра фильтровать. А, нет, с утра я буду воровать кирпичи. Ну, короче, я к вечеру подготовлюсь. У нас есть что обмыть. Так, что там еще у нас? Начало гитарное, у Джо Кокера таких гитарных ритмических нет. Ты текст слушал? Да не слушал я вот этот кусок мне просто как-то впал. Как-то впал мне в это, в ухо. Так, ладно, все, едем дальше. Дальше у нас живая рыба. Живая, блять, рыба. Живая. А написано следующее у них про себя. Бочком блестит, хвостом бьет. Живая рыба напрашивается к вам в гости с веселым треком «Пальцы». Блять, живая рыба с треком «Пальцы». И они вот кинули на себя даже ссылку. Сейчас пойду вступлю к ним в группу. Все, ребята, я ваш. Так, не написано, откуда они. Последнее известие. Где информация? Откуда группа? Группа «Живая рыба». Мы живем там-то и там-то. Курим то-то и то-то. Жрем шашлык из картошки. Ну почему ничего про себя не написано? Ладно. Итак, ставим, слушаем. Так, Уринушкой стал баловаться с апельсиновой коркой. Да, Уринушкой. Вот будешь завтра мне завидовать, а я буду. А сейчас слушайте живую рыбу. У нее есть пальцы. Поехали. Поехали.

как-то неожиданно кончилась песня. Стрела Морфея. Слушайте неформатку медиа-проигрывателем. Что вы с сайта слухаете? У вас, видимо, оперативы мало. И она у вас забивается. И плеер зависает. Слушайте обычным медиа-проигрывателем по ссылке. И все будет хорошо. А если с телефона, то каким-нибудь вон или радиоцентром, или... У нас, кстати, в группе недавно я кидал ссылку, новый проигрыватель, куда нас... И там все наши каналы есть. Не только основной, а все наши каналы. И я его тестировал, он тоже не глючит. Вот, надо, кстати, я забыл, надо кинуть нам на сайт этот проигрыватель. Так, добавился к Мишане, к Андрюхе. Мишаня вот кричит в голос, дурниной кричит, из Питера мы. Живая рыба из Питера, где еще может быть живая рыба? Вот. Мишаня, все, я торжественно объявляю, что группа «Живая рыба», блять, из Питера, и только оттуда, только там есть живая рыба, вот, молодцы, так, что там нам народ пишет, так, вот Витос пишет, сижу параллельно в нашем пермском чате, обсуждаем мое пособие по безработице, дали мне 632 рубля 50 копеек, не знаю, что с этим счастьем делать. Вить, сука, купи медиаторов. Купи на 632 рубля медиаторов, а 50 копеек на доставку. И вот они хоть в дело пойдут. Так, что там у нас еще? Так, вот бас прям сегодня на высоте. Слэп мое беру, заверните. Олежек пишет. Так, Яшка пишет, нахуй этот аквариум, джазмены фанканутые. Да ну, нормально, мне понравилось. Ну, как бы текст не слушал, а как спето сыграно, мне понравилось. Вот это живьем, вот такие вещи, я понимаю, вот они живьем прям, они рубят. Кстати, я теперь тащусь, я могу кайфануть, я когда делаю громко, я прям сижу в звуке весь. Я вот раньше, если я только в мониторчике слушал, то теперь я сижу просто в звуке. У меня низы, они меня снизу подбивают, и я все время сжимаю сфинктер, чтобы не обосраться, когда хороший бас, прям здорово. Так, что там у нас? Веселенький Степ, пишет Антоха. Вот бодрая песня, неплохо, пермяки пишут. Боксер или хоккеист на вокале, спрашивают. Рыбак на вокале. Так, Стрела Морфея пишет, драйвовая песня с юмором, текст улыбнул, про загибание пальцев ног, всю песню пробовали распальцовку изобразить пальцами ног. А чё? Вы что, первый раз этим занимаетесь? Да ладно! Вы, значит, мало пили, мало еще пили. Я пытался фигуры пальцами ног еще в первом своем запое, когда в 16 лет запил, я пытался что-то изображать пальцами ног, потому что руки были заняты стаканами. Так, что там? Олег пишет, крутой трек, лучший на сегодня, молодцы ребята, весело и драйвово, так что рыбки бомбанули, оперативы 16 гигов, а Radio Send перестал работать нормально. Radio Send, он, сука, пытается впихать все время рекламу в наш поток. Может еще из-за этого быть. Слушай обычным, вон, медиа-проигрывателем, который есть в каждом, сука, компьютере. Тыкаешь в ссылку, и он открывается там и играет. Я вообще аимпом пользуюсь, хорошая штука. Так, корюшки на нересть, обрывалк. Что там, папке все простите. Да знает она, что у нее папа придурок. Ты что ты думаешь, она меня знает 20 лет. Она меня дольше всех вас знает, поэтому она не обижается. Это она вам так по ушам, она изобразила вам фи, чтобы вы начали ее все жалеть. Вот, ладно, все, едем дальше, далее у нас Маша Тереп, «При полной луне» называется песня. Вот, пока Дашка мне не написала, откуда у нас Машка. Пока Дашка не написала, откуда Машка, я читаю сопроводиловку. Когда тебя слушаю, сердце начинает так потихоньку просыпаться, как будто после долгой болезни или спячки понемногу приходишь в себя, начиная вспоминать, кто ты на самом деле. Вот, Питер. Дашка написала «Питер». Маша Тереп у нас из Питера. Итак, «При полной луне», ставим, слушаем, поехали. Вы, как всегда, комментируете, поперли.

Итак, здравствуйте, друзья, все, кто к нам только что подключились, 22-22-42, вот такое красивое время на моих зеленых системных. Вадим, здравствуй. Здравствуй тебе, мой друг Вадим. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Открою для тебя страшную священную тайну. На неформатном радио есть основной канал, который сильно распиарен, который еще и в ФМе звучит в некоторых регионах. Вот. А есть еще три канала. И на страничке с плеером они выглядят как канал Лирика, канал Клубняк и канал Хип-Хоп. Собственно, все же там понятно. Вот. Так что вот я вам кинул ссылочку на новый плеер. С парнишкой познакомился, с создателем этого плеера. У себя его опробовал, на андроидах работает хорошо, не глючит. И в фоновом режиме тоже хорошо работает. И когда звонок входящий приходит, он ставится на паузу, а когда заканчиваешь разговаривать, он включается. Короче, удобная хреновина. В Discord ссылочку кинул. Так, что у нас отзвучало? Сейчас Маша Тереп. При полной луне Питер. Питер ли, нет ли? Что-то я уже засомневался. Что-то я... Да, Питер, слава. Фу, могу выдохнуть. Так.

А что там, пока в кайф. Геннадий пишет, мил Антоха написал, ничего так зацепило Витоса. Русская Гуана Эйпс. Круто, Гуана уважаю, эти ребята напомнили мне этих немцев. Подпишу, с вашего позволения, этот трек себе. Вот, еще бы знать, кто такая Гуана Эйпс. Ну, я понимаю, что обезьяна. Гуано обезьяна. Гуана обезьяны. Мартышки, короче. Вот. Так, что там еще? Начало было очень тихое, пишет Стрела Морфея. На грани пустоты, хороший вокал, игра голосом впечатлила, интересная композиция, весьма. Так, Яха пишет, чисто в питерском раздолбайстве сделано, так и вспомнил Пепс и Калибр. Пепс, а, Пепси, Пепси, Калибр. Так, что там? Лечебно-трудовой пишет, у нас ничего себе ассоциация, мне больше Инну Желанную напомнила. Что там еще у нас? Вадим, мартышка Манки. Манки это обезьяна вообще глобально. Глобально. Обезьяна это Манки, да. А Эйпс, вот как раз Эйпс это мартышка. Так, что там у нас еще? Ну-ка, дочь, рассуди нас. Ты у нас на иньязи учишься. Кто у нас Гуано, а кто у нас Гуано? Кто у нас... Ну, какой я... Смотрите, какой я сегодня юморист. Кто у нас Гуано, а кто у нас Гуано? Вот, Маш, мне понравилось. Мне понравилось. Не могу сейчас ничего сказать про сведение, потому что у меня сейчас звук очень, как сказать, неправильный, да? То есть раньше я мог слушать в правильном звуке, сейчас у меня звук неправильный. У меня тут скачет еще не заглушено помещение. Вот, поэтому пока про сведение ничего говорить не буду. Но, в принципе, в основном ничего так хорошо прозвучало. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас SD. Группа SD. Вадим говорит, я так понял, мы весь месяц слушаем основной канал из четырех. Разве только месяц? Мне кажется, ты уже с нами лет 100. Почему месяц? Мне кажется, ты уже с нами лет 300. И я 300 лет всегда говорю, сука, когда ты выкладываешь креветки или еще какую-нибудь вкусную дрянь. Так, ладно, вернемся к группе СД. Питер. Питер. Дарья, спасибо. Дарья, спасибо. Вовремя. Питер. Группа СД родилась в 94 году. Недавно на цифровых площадках появился альбом «Невидимая». Одноименный трек предлагаем послушать прямо сейчас. Собственно, ставим, слушаем. А, месяц карантина. Ты нас только на карантине, что ли, слушаешь? Вот гад! Вот гад! Я-то думал, ты наш постоянный, а ты только на карантине. Вот, хоть, знаете, от царя хоть какая-то польза. Смотрите, я себе забабахал берлогу. Вадим целый месяц слушает неформатку. Вот, все-таки царь, он... Не... Вы сегодня смотрели, кстати, как выступал царь? Вот, честно. Честно, кто смотрел? Его пообещали в 3 часа, потом в 4, потом в 5. Потом, в итоге, я плюнул, ушел готовиться к эфиру. А Коляновна говорит, сходи, посмотри в Ютубе. Я сходил, включил. Вот, я честно думал, он сейчас споет нам. Вот я был уверен, что он сейчас затянет «Темная ночь». И так это, Беломоринку в зубы ставит. Какую-то он нам литературу нес. Что-то он нам Джека Лондона вспомнил. Походу что-то курнул. Почему вместо 3 часов вышел в эфир только в 6? Видимо, ждал, пока отпустит. Но отпустило не до конца. Отпустило человека не до конца, что было заметно. Вот. Итак, все-таки. Что в итоге-то? Ребята, что в итоге? Темная ночь. Только пули свистят по степи. Вот и все. Все, что в итоге. СД невидимая. Питер. Поехали.

Ух! Ух, прооралась, молодец, слушай. Есть небольшие прям вот, ну, это как сказать, прям пожелания, да, там в некоторых местах спета немножечко грубовато, вот, вот в самом начале, там прям вот эти вот входы в «я», вот я бы, конечно, вот если еще в пластике, кроме бомбы еще не отпечатали, вот готовить альбом, да, и вот... Он у вас на цифровых площадках уже появился. Уже, ну, уже ничего не изменишь. Но, тем не менее, красота, красота. Мне понравилось. У меня тут сейчас орало, понимаешь, во всю дурь колонок. Во всех колонках, каких только можно. Орало здорово. Молодец, красотища. Так, Евгений добавился в друзья. Здорово, здорово, добавляю. Так, ладно, что там нам народ пишет? Будет ли карантин до 12-го, а что-то... А дальше темная ночь, только пули свистят. Так, что там у нас? Вокал зашел, пишет Олег. Красиво, музыкальное сопровождение мне показалось немножко тускловатым. А оно там и не нужно. Это вот, знаете, я часто рассказываю вот эту байку, да, когда музыкант садится... там в наушниках и перед комбиком и находит какой-то удачный ход и вот начинает медитировать, начинает вот этим постоянно дынь-дынь-дынь, вот этим звуком играется, плавает. И вот здесь было то же самое. То есть найден удачный ход, вот этот «Я невидимая», и пошла распевочка, и здорово получилось, красиво, очень атмосферно. Мне понравилось. Так, Яков Николаевич пишет, сводившему руки из жопы повыдергивать. Возможно, я, ну, честно говорю, у меня сейчас звук здесь, скажем так, далек от идеала. Он громкий, он сочный, но он... Я сейчас про сведения вообще говорить ничего не буду. Так, попугайха разоралась от этой песни. Ну, значит, понравилось, видишь, даже попугайхе понравилось. Так, Антоха пишет, вокал чуть выдвинуть в начале, а так норм. По сведению вопросы есть. ЛСД может звучать лучше. А что там еще у нас? Олег пишет, Вову Пу не смотрел, ничего нового он там не сказал бы. Мы без него знаем, что карантин будет продлен до 11. А знаете, что интересно? Парад отменили, но салюты будут, блядь, везде. Парады отменили, а салюты будут везде, в каждом городе. И народ пойдет смотреть. И какой вообще смысл? Я не понимаю. Ладно. Вернемся все-таки к песне. Стрела Морфея пишет, очень необычная, весьма эмоциональная песня, особенно взрыв вокала, но не хватило объема. Так, Витос пишет, понравилось, поправить немножко со сведением, самую чуточку поправить со сведением. Что... А как уж Кокс... А Кокс звучит, он звучит немножечко по-другому. Он звучит резко, отрывисто. И потеешь сильно. Вот, ладно. Мне понравилось, ребят. Если что-то у вас есть еще, грузите на неформатку. Ставлю вас на карандаш. Вот, буду изучать дальше. Едем далее. Далее у нас Михаил Лихачев. Ух, прям вот... От этого словосочетания Михаил Лихачев прям аж мурашки по спине. Так, читаю сопроводиловку. Михаил Юрьевич Лихачев сам играет на баяне, сам пишет музыку, сам сочиняет слова, сам поет. Вам остается только слушать. Вот, я думал, сейчас напишут, сам слушает. Сам играет, сам пишет, сам сочиняет, сам поет, сам слушает. Вот, нам остается только слушать. И опять... Дашка вовремя написала «Питер». «Питер» все-таки будет «Питер». Итак, Михаил Лихачев, «Питер», трек называется «Жизнь». Поехали. Поехали.

0: Вот после слова «мозг устал», мозг что-то там то ли устал, то ли не устает. Вот я просто очень захотел поставить эту песню.
1: А терапевт обычно весь на стетоскопах.

0: Ну и так далее. Вот. Когда мозг устал... Нет, я услышал, у меня... Сегодня мой мозг, он выцепляет какие-то интересные фразы из песен, и когда вот... Ну, оно как-то вообще вот это не легло, но все же было хорошо, и потом бабах, что-то там с мозгом. Вот, ладно, давайте буду читать. Давайте буду читать. Так, прям что-то про наш завод ЗИЛ пишет Олежек. Евгений пишет: один бля ансамбля без ансамбля. На припеве прям группа «Браво». Вадим пишет: не «Браво», а «Большая медведица» Боярск. Я вообще ожидал, что сейчас на баяне будет кто-то играть. Оказалось, все не так страшно оказалось. Так, «Стрела Морфея» пишет: мы слышали эту песню, она была уже в эфире, позитивно. Напомнила, как и в прошлый раз, саундтреки советских фильмов в хорошем смысле. Да, мне тоже кажется, что она у нас была уже в какой-то из бомбардировок. Повторяйтесь, Дарья, вы повторяйтесь. Так, Олежек пишет: с приветом из 80-х, дискотек тех лет. Я под стол пешком... Нет, вот в 80-х таких уже не было на дискотеках песен. Гораздо раньше. Так, похоже на эту песню «Красиво зашло». Яхов Николаевич пишет: бездрайвовый речитативный вокал. Христианский рок, короче. Вот. Так, что там еще? В Советском Союзе так бездрайвового можно было петь только когда много голосов, самоцветы и прочие многоголосики. Так, что там еще? Как бы фит Иосифа Кобзона с землянами. Ну, как вариант. Так, что там еще у нас? Песня уже была, Антоха пишет, вот тоже, хотя и неплохо. Ну вот, собственно, и все, что написали. Я, наверное, оставлю без комментариев. Не, ну неплохо, ну работа проведена, ну понятно, но как бы для кого она? Для чего она подразумевается? Куда? Что с этой песней делать? Ну понятно, что слушать ее... Ну, кто ее будет слушать? Ну, бабушки, да? Бабушки, которые, собственно, в интернет-то и не заходят. Дай бог, у кого осталось проводное радио, а у которых его не осталось, они зомбируются по телевизору. Там в телевизоре эта песня не сыграет. То есть, ну, собственно, получается песня для самоудовлетворения. Сделана, записана, ну, как бы и за это спасибо, да? Вот, что... Что дальше? Что дальше? Включи про проктолога, дай дослушать. Ну давайте вы дослушайте про проктолога, и я вернусь через две минуточки.
1: А терапевт обычно весь на стетоскопах

А итак, друзья, 22.47, такое было небольшое лирическое отступление. Что за хлобыстищина? Вот. Просит ссылочку. Олежек, ты знаешь, это трек из моей большой коллекции всякого бреда, да, это вот из разряда интернационал, что там у нас, и Ленин такой молодой на узбекском, и вот у меня в этой коллекции есть такая песня, я не знаю, куда тебе скинуть ссылочку, она есть у меня на винчестере, ей уже, ну, лет, наверное, 20 этой песняги. Так, ладно. Что там у нас? Вадимка пишет, вчера падлы зуб вырывали в госбольнице. Просил вылечить, там пломба просто выпала. Нет, на удаление. Сижу и грущу по зубу. Ты знаешь, я тут как-то собрался с духом и пошел весь рот делать. Всю роту свою делать. И 5 заходов я делал. Я делал 5 заходов к стоматологу, 5 дней подряд. Вот, и... Один зуб она мне все пыталась выдрать, я говорил, иди ты нахер. Он говорит, у тебя черный уже, он у тебя, наверное, там у тебя все, у тебя череп от него сгниет. Ты знаешь, вот он у меня стоит, и мне хоть есть чем жевать. И он не болит, и череп у меня не гниет. Ну, хотя, может, по моему воспаленному общению, может, все дело-то в зубе, да, а не потому, что я совсем дурак. Вот, я к чему? Нефиг трогать. Торчит и пусть торчит. Он сам у меня крошится, потихоньку выпадает. И за 15 лет он уменьшился всего лишь на 1/3. Вот, и стоит. И ничего с ним не делается. Так, ладно. Все. Все, друзья. Все. На сегодня у нас, как бы это называется, список. Список номинантов закончен. Что будет дальше? В четверг вечером. В четверг вечером, повторяю еще раз, для новеньких, в четверг вечером появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалочка, где можно будет поставить галочки за все понравившиеся треки, вот, или тупо протыкать все. Умоляю, вам будут после того, как появится голосовалка, во ВКонтакте начинают активно навязывать вам незадорого победить. Ребят, если охота вложить деньги, лучше вкладывать их в неформатку официально. Вот, все это вычисляется, накрутки эти выметаются, и мы будем чморить и позорить на весь мир. Честное слово, сразу же снимаю с дистанции группу. Вот, поэтому не пользуйтесь грубыми методами, рассылки приветствуются, телефонные звонки радуются. Вот, можно голосовать сразу через Сбербанк онлайн. Это самое действенное голосование. Завтра. Завтра всех жду, будем обмывать новую звукорежиссерскую Зухера. Вот, у меня, как Яшка написал, есть 3 литра урины. Урины. Вот, завтра есть что отметить. Вот, и сейчас я усядусь, буду выбирать новеньких с сайта на завтрашних... На завтрашние посиделки. Вот, потому как... Буду выбирать. Потому как буду выбирать. Вот, так что завтра в 21.00 услышимся в рамках программы «Миксер». Будем бухать обязательно. Коляновна будет... Завтра ее день. Завтра она будет тоже вас ругать в микрофон. Вот, собственно, все будет хорошо. Все, всем пока, не болейте. Если что забыл, кому сказать, у вас есть еще минутки две напомнить, что я забыл сказать. Я вам пока включу еще одну околомедицинскую песенку, после которой уйду из эфира красиво. Ну, а если что-то надо будет сказать, то скажу. Все, поехали.

0: маленький мозг я дам на съедение собачье.
1: На него его найдохуши.
0: Ты знаешь, что денег на корм для нее вечно нет.
1: Сайгуни эгао кейдэгутаме.
0: Из глаз твоих вкусная выйдет глазная жвачка.
1: Она танга ютеру кучигусео.
0: Из печени я приготовлю отличный паштет.
1: Она ищет скау, потащи его.

0: кому вас уреравенай.
1: Поставлю в коллекции, будет что вспоминать.
0: На нему кому стыкеренай.
1: И колбу твою юбилейную нежно протру я.
0: Ну, кай ты кунай.
1: Твой номер в коллекции будет как раз 25.
0: Сори, демо, но дальше, но дайски нахер.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Биджис. Три брата. Барри, Робин и Море Сгибы из австралийского Брисбена запели ритм и блюз, голубоглазый соул. И пели они так это с 1958 года. Но по-настоящему слава пришла только в 1977 году, когда они запели диско. И был выпущен саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой. Биджис стали живыми богами диско. Какие утюги! Их песни передавали даже холодильники и плиты. Первые места Билборд. Более 220 миллионов копий, что делает их одними из самых популярных и успешных коллективов в истории музыкальной индустрии. Грэмми Легенд Ворлдс 2003 года. Зал славы рок-н-ролла 1997 год. Звезда на Голливудской аллее славы. Если есть мечта и любимое дело, можно многое перетерпеть и добиться успеха и признания. А еще главное не растерять добытое, а приумножить, что и доказали Bee Gees. Слушаем легендарный трек с легендарного фильма 77 года «You Sold Me Dancing».

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

глазах твоих играет свет, волна с волной играется, и так далек.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Вот, вчерашний день прошел, а наступил день сегодняшний, и вот она, нарисовалась. Хрен смоешь, программа 5+1.
2: В этот раз плановая программа 5+1, там вчера была внеплановая.
1: Все по плану, все как положено. Вот, так, ну, вижу, Натаха нарисовалась. Юра, блядь, иди работай. Хватит тут подслушивать края муха. Давай уже доделывай 4 странички. Ну что, друзья, сегодня победителей нету, потому как неделя не прошла. Вчера была у нас программка предыдущая. Соответственно, коняшка, в принципе, начнет прямо с пылу с жару и поехали.
2: Ну, ты хочешь прямо сразу начать, да?
1: Ну, а что? Да, ну, давай попиздим о чем-нибудь. Что ну, можно
2: давай,
1: хорошего?
2: Ну, как? Что значит?
1: Расскажи мне, почему у нас на теме эфира сметана висит с девушкой?
2: Ну, а почему бы не сметане повисеть на теме эфира? Он такой веселый, довольный, на концерте 6 палок 11-го. Вот. Это я к чему? Это я к тому, что, друзья мои, не так давно, 3 года мы отметили, а именно вчера мы отметили,
1: три года
2: нашего знакомства с Захаром. Вот.
1: Был у нас 3 года назад первый фестиваль в Туле от неформатки 11-го. Вот. И вчера мы это дело все... Ну, я не обмыл, к сожалению, но все остальные обмывали как могли. Вот, ладно, давай, коняшка, по порядку.
2: Ну, давайте по порядку, друзья мои. Итак, вчера состоялся внеплановый эфир, поскольку на прошлой неделе мы в среду по техническим причинам появиться в эфире не смогли. И поэтому вчера мы, скажем так, выходили в эфир внепланово. И так вот уж совпало, так уж получилось, не по моей вине, конечно же, но почти все песни нашего вчерашнего эфира нагоняли сон, тоску и уныние на наших радиослушателей.
1: Не то слово, человек 500 застрелилось где-то на том конце провода, и 200 человек повесились, потому что это был самый унылый эфир за историю неформатного радио. По-моему, унылее ничего еще не было.
2: Ну, как говорится, все профессии важны, и музыка тоже нужна всякая. Но действительно так просто совпало, что песни были преимущественно минорные. Там одна, но максимум 2 песни выделялись из общей клеи. И, соответственно, как бы люди, ну, многие люди были, ну, не то чтобы расстроены, да, но, тем не менее, ну, скажем так, не понравилось им преимущественно то, что у нас в эфире происходило. Поэтому, друзья мои, сегодня я исправился. Я вчера где-то 3:00 ночи сидел и отбирал треки для сегодняшней программы. И хочу сказать следующее, что вчера мне удалось наконец-то перелопатить все треки на неформатном радио. То есть я добрался буквально вплоть до свежего-свежего-свежающего трека, который ребята загрузили на наш сайт буквально несколько дней назад, да? И вот если обычно с момента загрузки трека до его попадания в программу, ну если он, соответственно, мне понравится, проходит месяц, а то и полтора, а то и два, то вот многим музыкантам повезло, они вот буквально совсем недавно загрузили свои треки на сайт неформатного радио, и сегодня уже будут звучать у нас в эфире. Так вот уж совпало, так уж получилось, и не знаю уж даже, к добру это или худу, поскольку треков сейчас на неформатном радио свежих нет, весь материал я отслушал, и для того, чтобы набирать треки для следующей программы, мне придется, наверное... залезать на сайт.
1: Не надо никуда залезать, ни на какие другие сайты. Надо просто клич кинуть по музыкантам. Друзья, давайте уже активнее грузите что-то новое. Вот, Женька нарисовался, пишет, буквально вчера загрузили. Ну вот, видите, молодцы, вам сегодня пруха, а не пруха тем, кто загрузил 1000 лет назад. Так, что там у нас... К моей днюхе печень тренируют, ребятки. Да, да, завтра такое событие грандиозное. Я чувствую, Нюрка меня выселит из дома, потому как я не ожидал, что вообще кто-то вспомнит. А уже очередь набралась такая порядочная. Вот, все спрашивают, что приносить. Друзья, вот что будете пить, то и приносите. Питье, еду с собой. Я так и быть пожарю, там, я не знаю, 3 кусочка мяса себе персонально. И какой-нибудь коньячины выпью, наверное, полстакана. Больше не рискну. Вот, ну, давай, ладно, коняшка. Переходим,
2: ну, а что, давай,
1: переходим к программе.
2: Я сейчас объявлю нашего первого участника. Еще раз повторюсь, учитывая то, что прошлый эфир у нас был унылый, вчерашний, да, было очень много меланхолии, было очень много таких депресняковых песен.
1: Было унылое говно, давай уже называть вещи своими именами.
2: Ну, не совсем так, ну ладно, не будем. Не будем обижать музыкантов, которые звучали у нас вчера, поскольку песни действительно были интересные и хорошие, да. Ну, просто они были очень минорные. Вот, сегодня, учитывая ошибки вчерашнего эфира, мы начинаем сразу с места в карьер, сразу с такой энергичной, заводной, быстрой и даже брутальной, я бы сказал, музыки. И у нас впервые участвует в программе 5+1 группа из Брянска, которая называется очень интересно. Называется они на латинице, слушайтесь название. Название состоит из двух английских слов, из слова «peace» и слово «days». То есть вместе получается «peace days». Вот. Вот такое название, незамысловатое, но в то же время прикольное. Это группа из Брянска, и презентует она у нас на неформатном радио сегодня композицию, которая называется «Враги Рима». Что вообще об данной группе могу сказать? Ну, группа из Брянска. И,
1: брянцев у нас, по-моему, не было еще, да?
2: Нет, ни разу не было у нас пиздейса на неформатном радио.
1: По-моему,
2: я даже скажу, из Брянска даже группы у нас не было, по-моему. Или были?
1: Не-не-не, вот я тоже думаю, что никого, по-моему, не было у нас.
2: Не, ну, может быть, кто-то и был, но не запомнился. Если бы кто-то был такой яркий, да, представитель данного города, то он бы, наверное, запомнился. Но, судя по рассказам тех людей, которые из Брянска приезжают, да, у них город все-таки немного депрессниковый, с музыкой там тухловато. Захар, ты как вообще считаешь?
1: Ну, ты знаешь, вот сколько я колесил по этому городу, вот лет 7 назад мне там нравилось... Там дороги хоть были, а сейчас там даже дорог нет. Поэтому город такой грустный. Грустный, тихий город. Там, ты знаешь, вот ночью, по-моему, было раньше 3 места на весь город, куда можно было сходить и хоть более-менее отдохнуть. А сейчас, по-моему, осталось вообще там один клуб какой-то, и то там скучно. Вот. Ну, будем надеяться, что Брянск возродится таки когда-нибудь-то уже. Вот, так что...
2: Ну, это что касается города, да, и движухи, которые там у них происходят. А если говорить про группу, которая называется, еще раз напомню,
1: ну,
2: вам...
1: Ну, я к тому, что вот обычно едешь по городу, да, везде висят афиши какие-нибудь. Там местные какие-то ребята играют, приезжие там, какие-нибудь Стасы Михайловы. А в Брянске вообще тишина. То есть вот я сколько раз туда приезжал, я ни разу не видел никаких афиш. Вот, то есть вообще тихо. А, знаешь, кто у нас из Брянска? У нас из Брянска Серега, который включайте, наконец, мою фонограмму.
2: Я не помню такого.
1: Ты его не помнишь. Это, по-моему, свежий ветер группа.
2: А, ну да, это который они приезжали на 11-11-11.
1: Да. Вот он сам из Брянска.
2: Ну, вот. Ладно, все-таки мы сейчас говорим даже не о самом городе, а о группе Пиздейс, которая сейчас у нас будет звучать. Я буквально в двух словах об этой группе все-таки расскажу. Группа была основана в 2005 году, ну и, соответственно, играют ребята, судя по названию, и можете прекрасно сами понимать, что играют они панк. Это временами такой, знаете, мощный, брутальный панк, временами мелодичный панк-рок для девочек, да, временами насыщен он альтернативой, но, то есть, ребята не придерживаются какой-то определенной стилистики, определенных каких-то рамок, да, они вот именно на волне панк-рока творят. И за время своего существования ребята успели и записать дебютный альбом в 2014 году, несколько синглов выпустить, EP они записали, и выступали во многих российских городах. Ну, в частности, города, которые близко от Брянска находятся, это Калуга, Орел, Москва, Курск, Белгород, Воронеж. В Туле, по-моему, ребята еще не были. Вот. И мне еще, что знаешь, Захар, что из релиза запомнилось? Вот ты говоришь, в Брянске некуда сходить. Ты знаешь о том, что в Брянске есть клуб, который называется «Культурные пьяницы»?
1: Нет, не видел, не вот. Слышал.
2: А теперь знать будешь, потому что в этом клубе ребята презентовали свой альбом «Мировые дни» в 2014 году, зимой. И, собственно говоря, как бы рекомендую тебе, когда в Брянске сейчас будешь, в этот клуб наведаться.
1: Надо съездить, поиграть, значит, там. Ну, если позовут. Да. Ладно, давай, включаем музыку.
2: Включаем музыку. Последний раз представлю для тех, кто опоздал к началу эфира. Это группа Peace Days, город Брянск, композиция «Враги Рима».

0: Ну, слушай, порадовал Брянск. Неплохо, я бы сказал даже так. Мощненько.
1: Энергично, и я бы даже сказал хитово, Захар. Мне кажется, это боевик.
0: Нормально, нормально, интересный достаточно трек. Я не ожидал, на самом деле, честно, от Брянска. Вот, так, ну вот смотри, что тут пишут у нас. Ничего так Кипелова напомнил. Юрка пишет, Вадик пишет, интересно звучат. А, вот, Женька, он у нас, оказывается, из Брянска. Вот так вот, это он и был. Движуха, говорит, в Брянске возрождается на всю. Рок-клуб работает, концерты почти каждую неделю. Ну и замечательно. Так, Зеленый нарисовался.
1: Давно не виделись. Давно
0: здорово,
1: не
0: здорово, где ты пропадал, дружище? Вот, ну чего, будем надеяться, что Брянск у нас еще появится не только в лице этой группы, да?
1: Ну, конечно.
0: Потому
1: а
0: как
1: что касается, да, Захар,
0: первый пошел, значит, сейчас они распространят весть по своим, по брянским, по музыкантам и подтянутся. Так что, глядишь, у тебя к следующей программе наберется одними брянскими.
1: Ну, очень может быть. Ну, знаете, это происходит даже не специально, это происходит случайно. Как это обычно бывает? Какая-то группа появляется в программе 5+1 на неформатном радио, да? Потом идет голосование, и группа просит своих друзей и знакомых проголосовать за них. Вот. И, соответственно, как бы так как музыкальная тусовка это, ну, такой мирок очень тесный, все друг друга знают. И другие музыканты тоже узнают о нашем, о неформатном радио, узнают А5+1, да, и, соответственно, грузят свои треки. Вот такая цепная реакция идет, и очень много групп интересных у нас в программе появилось именно.
0: Артурчик нарисовался. Здорово, дружище, Ростов-на-Дону подтянулся у нас. Вот, ну, чего, давай следующих, что ли, объявляй.
1: Да, объявим следующих. Ну, я, кстати, сразу хочу сказать, для тех, у нас сегодня много групп, которые принимают впервые участие в наших программах.
0: Да, не все впервые, у нас только соседи, по-моему, вот повторяются. А, и Ганза. Ну, остальные
1: ну,
0: все.
1: Да, да, да. Друзья мои, у нас регламент следующего порядка. Сегодня мы будем слушать треки претендента на попадание в постоянную ротацию. Соответственно, завтра появится, если ничего не случится, никакого форс-мажора, запись программы.
0: Завтра на форс-мажор, завтра у Зухера днюха. Друзья, давайте.
1: Слушай, дружище, ну ты тогда хотя бы выложи сегодня, может быть, ночью.
0: Ну, я не знаю, я постараюсь, но не обещаю.
1: Ну, ладно. В любом случае, как только появится на сайте неформатного радио запись эфира, к ней будет прикреплена голосовалка. И вот уже в голосовалочке можно голосоваться на сайте неформатного радио запись эфира, к ней будет прикреплена голосовалка. И вот уже в голосовалочке можно голосовать, регистрация на сайте не нужна.

0: что подписывайтесь, чтобы быть в курсе. Да, кстати, наша Аська 96-4-7-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь, тема заведена. Общаемся в комментариях к сегодняшней теме. Итак, следующий участник.
1: Ну же, друзья, матч у нас участник тоже. Панки, очень рад видеть этих ребят. Почему? Да потому что ребята из славного города Ижевск. Вот, из Ижевска у нас были неоднократно, причем панк-команды. И вот я говорил, по-моему, в одной из недавних программ, что Ижевск вот характерен тем, что там играет довольно-таки интересный панк. Такой, с одной стороны, и довольно-таки брутальный, мощный, да, а с другой стороны, и не совсем похожий на весь панк-рок, то есть что-то свое. Вот, и очень рад тому, что у нас появляется новая молодая команда из Ижевска, 5+1, называется она Play Dead, с композицией «Не прощай», сегодня ребята прозвучат. И я особенно рад представить вашему вниманию данную группу, учитывая то, что группа очень молодая. Она появилась на свет всего-навсего 2 года назад. В феврале 2012 года она в Ижевске появилась. И, ну, почему они, кстати, звучат довольно-таки мастеровито? Да потому что группа не на пустом месте появилась. Ребята, которые вошли в состав группы, они уже до этого, ну, скажем так, играли. Удалось им поиграть в других командах ижевских. Вот, и, соответственно, начинали они все не с чистого листа. Что могу про данную группу хорошего рассказать? Ну, я уже сказал о том, что ребята только начинают свой творческий путь. Играли они изначально тяжеляк, то есть это был металкор, дэс-метал, и исполняли преимущественно кавера на песни своих любимых исполнителей. Но, в 2013 году, то есть год назад, ребята взяли курс на панк, и этот панк играют они иногда с элементами мелодичного хардкора. Вот. Соответственно,
0: первыми... Мелодичный хардкор.
1: Ну, то есть я, честно сказать, не люблю хардкор, не люблю тяжелый металл. Вот. Но у ребят получилась такая, знаете, очень довольно-таки любопытная смесь, мешанин такая музыкальная, да, панка там, на мой взгляд, гораздо больше. Ну, в целом звучат довольно-таки вкусно и смачно. Вот. Можно, кстати, ребят поздравить с тем, что буквально какой-то, ну, может быть, месяц, может быть, полмесяца назад, они выпустили свой дебютный EP, который называется «Черновик». И вот композиция, которая сейчас прозвучит у нас в эфире, называется «Не прощай», именно как раз с этого дебютного EP. Ребятам удачи в их творчестве, только вперед двигаться, и, соответственно, не роняйте славные традиции славного города, в котором вы живете. Еще раз повторюсь, в Ижевске очень много интересных групп, интересных панк-команд, да, и я считаю, что вам со временем, ну, предстоит занять почетное место в первом ряду лучших коллективов данного города.

0: Еду я по выбоинам, из выбоины не, не выйду я. Вот. Ну, начали ребята, конечно, хорошо. На протяжении трека тоже было хорошо. Единственный косяк, я кроме за это вот ни одного слова больше не разобрал при всем желании. То есть солисту пожелание работать с дикцией.
1: Артикуляция, даже.
0: Артикуляция, да, потому что смешался текст абсолютно в какую-то вот ровную кашу, но музье было, конечно, охуенно. Мне понравилось. Мне понравилось, красиво, сочно, но вот слов вообще непонятно. То есть тут, конечно, беда-беда.
1: Ну, здесь, Захар, знаешь, я что, что хочу сказать, что у ребят это первый студийный опыт, да, совсем недавно они начали писаться. Возможно, были какие-то вот замесы непосредственно при сведении вокала. Может быть, я допускаю.
0: Не-не-не, это не сведение, это именно беда с артикуляцией. То есть это, ну, надо над этим работать. Тем более, ну, понятно, если группа молодая, это все придет с опытом. Но на этом надо внимание заострить, потому что если слов не знаешь, то непонятно вообще ничего. Вот, народ пишет, это ж панк, нафиг вам слова. Нет, ну нам-то, мне вообще глубоко фиолетово слова в принципе, потому что я их слушать начинаю только, когда мне трек понравился там 4-5 раз. Вот только тогда я начинаю слушать слова. Изначально я их никогда не слушаю, но вот есть люди, которые слушают слова, вот, например, Коняшка. Коняшка, он если текста не слышит, то это все, это потерянный трек для него.
1: Ну, так, не совсем так, в панке иногда я и действительно на слова внимания особо не обращаю.
0: Ну, иногда, скажем так.
1: Да.
0: Вот, но в основном, конечно, слова хотелось бы разбирать.
1: О,
0: хотя бы, чтобы знать, кого Захар там нахер послали. Но,
1: да. Да, Захар, извини, я тебя перебью. Я отмечу, что очень солидарны сегодня наши радиослушатели в эфирном чате. Ни одного отрицательного отзыва об ижевских парнях, все хвалят. То есть, ну, это показатель, на мой взгляд. Учитывая то, что у нас слушатели разноплановые, есть и панки, и рокеры, и металлисты, и псари. Вот. И то, что всем понравился этот трек, это показатель того, что Ижевск в правильном направлении движется. Ребят, молодцы.
0: Ну и что, дальше те, кто уже были?
1: Да, те, кто уже были.
0: Совсем моя... не нежданчики.
1: Моя любимая, ну, можно сказать, да, любимая группа из любимого города. Почему любимая группа, почему любимый город? Когда у нас происходил отбор всероссийский и всебелорусский на фестиваль Мото Новослав 2014, нас с Захаром очень порадовал один российский город, а именно город Воронеж. Чем же он нас порадовал? Во-первых, тем, что там очень много хороших, качественных групп, да, с интересным материалом. Во-вторых, он порадовал тем, что треки, которые ребята присылали именно на отбор, которые мы отбирали и ставили в эфире в прямом, они все, как один, практически без исключения, были очень качественно записаны. То есть я что хочу отметить, то, что, во-первых, в Воронеже очень хорошая, высокая музыкальная культура, и, во-вторых, очень хорошая культура звукозаписи. Это действительно видно невооруженным взглядом. И в этом плане
0: невооруженным ухом слышно.
1: Что?
0: Невооруженным ухом слышно. Причем тут взгляд?
1: Да. Вот. И действительно, очень многие воронежские группы нам тогда понравились. И я всегда, когда сейчас вот вижу группу из Воронежа на сайте Неформатного радио, я сразу уже могу заранее сказать, что, скорее всего, это будет интересный трек и интересный материал. Вот. И тем более, учитывая то, что группа «Соседи сверху», они не только участвовали в отборе на фестиваль «Мото Малорославец», они также участвовали у нас в программе 5+1, и с композицией «Пешня» они в этой программе победили. То есть эти ребята уже в ротации с одной из своих песен. Вот. Ну, в принципе, что могу сказать по поводу данных ребят? Да я уже много про них говорил в предыдущих эфирах, да, когда они звучали. Я, пожалуй, распространяться не буду о данной группе, группе «Соседи сверху». Мне кажется, замечательно скажет их песня. Да? Песня очередная и очень интересная. Песня называется «Конечно». И, соответственно, ну, слушаем, делимся своими комментариями, эмоциями, впечатлениями от песни.

0: Эх, хорошо.
1: Да.
0: Хорошо, блин. Так, ну, давайте начнем, наверное, с комментариев. Так, ура, даешь соседей. Приятно слышать, спасибо, все люди-соседи. Вот, Мишаня пишет, только саксофон меня впер в этой песенке, и все, только он суперский. Так, Артурчик вот пишет, я могу уснуть, конечно, по мне нужно проинтонировать по-разному каждую фразу про «конечно». Сакс в тему, хотя сама аранжировка нулевая у песни. В некоторых местах было весьма романтично, и в конце не совсем понял, к чему поменяли ритм. Соляк затянут, а в общем впечатление весьма позитивное. Во как, разложил! Разложил на органы, на кишки, на печени, на все остальное. Так, Ромка вот пишет, ожидал большего, что-то не зацепило. Вот, ну какое-то общее мнение сложилось корявенькое. Ну, не знаю, ребят, по мне так нормально, знаете, такое, вот такое на радио тоже должно быть, я считаю. Потому что оно, ну, не все же должно долбить в уши, да? Вот иногда надо и расслабиться. От меня галочка будет однозначно, мне понравился. И сакс, конечно же, был охуенен там. Он там был просто вот замечателен. Вот, по поводу ритма, ну да, тоже непонятно. Я не совсем понял, зачем его сломали. Ну, видимо, так они это видят, скажем так. У каждой хозяйки свой суп, да? Вот, поэтому им так захотелось. Вот, в очередной раз вот вижу, что в Воронеже хорошо пишут. Вот записано, сведено вообще замечательно. Мне понравилось. Ну, по крайней мере, то, что вот я слышал у себя в колонках. Я не знаю, как вам пришло туда на 128 килобитах, а вот у меня здесь звучало хорошо. Вот, я все сказал, конечно.
1: Ну, я от себя что хотел бы добавить, в принципе, со всем, что сказано Захаром, соглашусь. А единственное, что мне очень понравилась эта песня не только тем, что качественно записана, не только тем, что хорошо исполнена, не только тем, что музыканты молодцы. Песня очень светлая, чистая, и, ну, знаете, когда ее слушаешь, как-то вот становится легче на душе. Вот такие песни, они действительно нужны, они важны, и ребятам еще раз большое спасибо за их творчество, за эту песню. Я не буду, наверное, оригинален. Признаюсь честно, что ваша песня для меня все равно в number one остается, да, эта песня, которая мне сразу полюбилась, и я невольно буду сравнивать все ваши очередные песни с этой, с пешней, да, но тем не менее, даже несмотря на то, что песня совершенно другого плана, она мне понравилась, ну, я думаю, что даже не меньше.
0: Я для себя в очередной раз, еще раз слушая воронежских, решил, что писаться надо ехать в Воронеж. Ребят, подскажите, у кого писались, кто сводил и почем? Почем? В личку мне напишите, пожалуйста, потому что вот я пока посравнивал много всяких городов, много групп, мне есть с чем сравнить, и пока вот Воронеж, его еще пока никто не переплюнул по поводу качества сведения и записи. Вот, ну и что, дальше?
1: Едем дальше, друзья мои. Я очень рад представить следующего вам участника. И не только из-за того, что это новая точка на нашей музыкальной карте, на музыкальной карте неформатного радио. Впервые у нас звучит в эфире композиция от исполнителя из города Юрга. Это, насколько я правильно понимаю, где-то вот в Сибири. Далеко-далеко туда. Вот. И как бы, почему еще рад? Потому что всегда меня радуют те исполнители, которые ну, занимаются музыкой в одиночку, да. То есть есть такие люди, да, у которых есть возможность набрать полновесный живой состав, играть, репетировать, долбить на концертах, выезжать на гастроли. Но, к сожалению, многие люди такой возможности лишены по самым разным причинам. Вот. И кто-то просто сидит и пишет в стол, да, кто-то сидит и тренькает на гитаре для себя, там, для друзей, а кто-то встает выше, кто-то идет наперекор и пытается свое творчество двигать в массы. И вот как раз музыкальный проект «Миопия» – это проект одного музыканта. Как сам Макс написал, это «one man band». бэнд одного мэна, бэнд одного мужика. Вот, Макс Шумский сам сочиняет, сам записывает, сам пока что слушает. Ну, Максим, я думаю, что сегодня будешь слушать не только ты. Нас там, я так думаю, пара десятков тысяч сейчас слушателей наберется, как минимум. Вот, соответственно, что мог бы сказать? Прежде чем эта песня прозвучит, сразу Макса немного оправдаю. Песня является сарказмом, очень большим сарказмом. И по поводу того, что в этой песне поется, да, это воспринимайте именно через данную призму. То есть песня, соответственно, как бы несерьезная. Человек, когда он ее исполняет, да, он все-таки сарказмирует и глумится. Вот. Поэтому, собственно говоря, через эту призму данную композицию рассматривайте. Вот. Это я просто специально сказал, поскольку, если человека не подготовить, он может принять за чистую монету, и поэтому, как бы, будет, возможно, даже к исполнителю негатив. Вот, песня короткая, песня емкая, песня полновесная, и еще раз обращу ваше внимание на то, что песню записывал целиком и полностью один человек. Он и играл, и пел, и сочинял, так что, вот, скажем так, в своих оценках также это имейте в виду. Итак, «Миопия», Макс Шумский, композиция называется «Новый век», город Юрган.

0: Во как! Краткость — сестра таланта. Уважаю. Уважаю, молодцы. Так, ну вот, коняшка говорил про несколько десятков тысяч. Ну, не несколько, но почти три десятка тысяч висит. Специально, пока песня играла, залез, посмотрел статистику. И знаете, что меня порадовало? 22 тысячи сидят с мобильных устройств. Вот. Вот. Когда-то я очень переживал по этому поводу, делал низкобитрейтные потоки, то есть там 32 килобита, 64, потому что интернет был не везде и не дешев. Вот. И очень мне хотелось забраться в телефоны к людям. А сейчас я вижу, что это у нас 80% слушателей нас слушают сейчас с мобильных устройств. Это планшеты, смартфоны и всякая хрень. Вот, так что поздравляю сам себя.
1: Нет, ну, Захар, не только самого себя нужно поздравить, да, я считаю, что нужно поздравить также и всех музыкантов, которые сегодня у нас звучат, да, поскольку большинство из них выходит на неформатное радио впервые, многие группы молодые, и, ну, скажем так, аудитория в 27 тысяч человек, ну, почти 30 тысяч, это все-таки даже, как бы, это даже больше, чем стадион. У нас вот в Туле на Арсенал приходит, там, ну, в лучшем случае, там, 1017, да, а это, представьте себе, два стадиона Арсенал, забитых целиком и полностью. То есть, ну, довольно-таки, мне кажется, симпатичная цифра.
0: Пока эфир с Найком Борзовым никто не побил еще. Тогда у нас было 86 тысяч подключений единовременных. Пока еще рекорд не побит. Но, господи, мы же растем. Вот. Ну, что, давай зачитаю комментарии. Так, вот, Зеленый пишет: забираю мой формат. Артурчик пишет: сведения не буду комментировать, сами все слышали, а вот материал интересный, модный нынче. Так, Мишаня пишет: интересно, но однообразно. И, в принципе, все. Но для меня вот ничего плохого не было, ужасно. То есть вот обычно появляется желание поругать, тут ничего не было. Ну, сведения, да, согласен, Артур, с тобой на все 100. Но, в принципе, для... Я так понял, это далеко, я так понял, не на чем и негде, поэтому, скорее всего, это самопис. Поэтому, ну, неплохо, неплохо, достаточно неплохо, от меня галочка будет. Коняшка.
1: Ну, а что сказать?
0: Ты там засыпаешь, что ли? Что ты паузу растягиваешь?
1: Я не растягиваю, я тебя слушаю.
0: Ты как Примадонна в театре, выдерживаешь паузу вечно.
1: Вот, ну я что могу сказать, Макс, молодец, не останавливайся, двигайся дальше. Естественно, как бы есть над чем работать, есть что шлифовать. Конечно, я бы и обратил твое внимание на манеру исполнения, да, на вокал. Над вокалом стоит немного поработать. И в первую очередь, конечно же, поработать над сведением, да. Я так понимаю, что сводил все сам, возможно, где-то у тебя все-таки в этом есть пробелы. Вот. Но я думаю, что сейчас технический прогресс зашел очень далеко, и при должной степени усидчивости, при должной степени старательности, да, будешь прогрессировать и в сведении также. И я думаю, что такие интересные песни, такой интересный материал, он заслужит, конечно, более качественного обрамления. Поскольку, ну, конечно, вот к сведению, к качеству сведения можно и нужно все-таки придираться, можно и нужно критиковать. Ну, а в целом мне понравилось, не зря эту песню взял в эфир, и молодец, не останавливайся, продолжай в том же духе.
0: Давай дальше.
1: Ну, а что, дойдем до дальше. И очередная вкусная группа из вкусного города. У нас на очереди вторая группа из города Воронеж, тоже нам с Захаром хорошо знакомая. Группа называется «Барра Брава». И, я, если правильно помню, тоже данная группа участвовала в отборе на фестиваль «Мото Малой Рослави» 2014 года. Вот. Ребята сразу понравились... тем, что, ну, музло, которое они играют, да, тут у них и духовые есть, и есть у них гармошка, и, ну, в общем, много чего вкусного. Ребята играют действительно такой от души, я вот не знаю, как сказать, от души ребята играют, и такая музыка сейчас не зря популярная и не зря пользуется заслуженным вниманием со стороны зрителей и слушателей. Вот. Ребята за время своего существования, а существуют они с 2008 года, успели принять участие во многих фестивалях, не только, конечно же, на территории Воронежа, и даже не только на территории России. Ну, в частности, вот ребята выступали на фестивале... Сейчас, ну, господи, боже мой, с английским вроде все нормально, а я сейчас попробую по-французски. «Fête de la musique». Вот этот фестиваль назывался, международный фестиваль 2012-2013 года, и в числе хедлайнеров данная группа выступала с музыкантами из Франции и Германии, где-то в Европе. Вот, покоряли европейцев своими песнями. Что смеешься?
0: Коняшка, у тебя так это интересно рвется сигнал, и твоя последняя фраза прозвучала как «где-то в жопе». Твой скайп заикается.
1: Ну, Европа, ну, не знаю как. Я в Европе побывал, будучи в Европе, побывал только в Италии. Во Флоренции был, в Венеции был, в Риме был. Ну, блин, в России мне все-таки нравится больше, скажу честно. Вот, ладно. И все-таки, что касается группы Барра Брава, я действительно с ребятами согласен, со строчкой их пресс-релиза, что ребята выдают безумный драйв и безудержное веселье. Вот где-то чем-то похоже, вот если вот брать такие вот группы, которые через 5+1 тоже проходили неоднократно, да, чем-то они мне напоминают группу хоть кого. Вот, ну, чем-то отдаленно. Что тут есть общее у данных групп? Вот, и я очень рад тому, что группа Барра Брава у нас снова звучит на неформатном радио в программе 5+1 со своей новой песней. Композиция называется «Морская».
0: Поехали, что ли?
1: Поехали!

0: Да, Артур, вот соглашусь с тобой на 100%. Джентльмены удачи. Джентльмены удачи, прям вот один в один. Слушайте, ну и ребята, зажигалки. Прям вот такой зажигательный снаряд, хороший, замечательный. А так, что пишет? Что народ пишет? Александр Эвскляр, очень похоже. Сдуб-шиздуб, микс. Далее, Ромка вот пишет: сегодня меня эфир особенно радует. Уже четвертый трек пометил на закачку. Так, а ты косой плавать умеешь, да? Умею. Слушайте, ну меня порадовала песенка. Вот Мишаня пишет, тоже порадовала. Замечательно. Вот прям нисколько не обломаюсь, если ребята победят. И опять же Воронеж, да?
1: Ну да, да.
0: Воронеж,
1: да.
0: И прям
1: стабильность,
0: вот,
1: признак мастерства.
0: И сведено хорошо, и записано хорошо. Вообще просто молодцы, молодцы. Я завидую воронежским музыкантам уже за то, что им есть где писаться. Вот, интересно, сколько стоит.
1: Ну, я думаю, судя по качеству записи, недешево.
0: Вот, ну, ладно, будем надеяться, что не переведутся воронежские звукачи. Надо как-нибудь вызвать их в Туллин, дабы напоить водкой и... как это называется? Заставить поработать на себя.
1: Ну, посмотрим, получится, не получится тебе это дело.
0: Ладно, давай далее.
1: Ну, а что далее? У нас на очереди последний трек нашей сегодняшней программы. Сегодня мы обошлись без котов в мешке. Сегодня у нас программа коротенькая. Ну, я не стал сознательно ее раздувать. Сколько отобрал, столько отобрал. Я думаю, так будет честно, чем если бы я что-то разбавлял какими-то треками не совсем внятными и просто испортил бы впечатление от тех песен, которые уже прозвучали. И у нас на очереди, я считаю, очень достойный коллектив из города Тулы. Называется он «Ганза». И этот коллектив у нас уже принимал неоднократно участие в программах 5+1. Соответственно, чем характерен и чем примечателен данный коллектив, данная группа? Во-первых, это очень позитивные, очень молодые, очень энергичные ребята. Очень красивые ребята. Вот, и играют они, вот знаете, с удовольствием. То есть есть такие, которые музыканты, которые выходят на сцену, тужатся, пыжатся, да, что-то из себя пытаются показать. Ганзы совершенно другие, да. Они просто радуются жизни, наслаждаются тем, что они на сцене. И вот этот позитив, драйв, веселье, да, они дарят своим слушателям. Я в свое время, когда еще в бытность, когда я жил в Туле, очень любил ходить на концерты группы Ганза. И, ну, мне приносили... они очень хорошие такие эмоции, да, своими выступлениями. Вот. Песни у них, ну, скажем так, есть и быстрые, есть и энергичные, есть и лиричные. Вот. Но в целом это, конечно, группа позитивная, группа такая вот со своим драйвом, со своим подходом к музыке. И песня, которая сейчас вот прозвучит у нас в нашем сегодняшнем эфире, относительно новенькая, называется она «Плохие мысли». И я так думаю, что данная песня и данная группа, если кто-то до сих пор с их творчеством не знаком, найдет своих почитателей, поклонников во многих-многих-многих городах России. Вот. И как, опять же, что хочу сказать, вот Захар очень много нахваливал Воронеж и их студии звукозаписи, да, их качество записи. Я считаю, что группа Ганза в 2013 году записалась очень даже тоже неплохо, тем более по тульским меркам. Сейчас послушайте, все оцените. Итак, группа Ганза, город Тула, композиция называется «Плохие мысли».

0: Ну вот, вот сегодняшние треки у нас и закончились. Наконец-то. Вложились мы в час, прям 22.03 на моих зеленых системных. Вот, это значит, что увидимся мы, услышимся теперь только через неделю. Следующую среду у нас будет сразу два победителя, и за сегодняшний эфир, и за вчерашний. Вот, я сейчас, наверное, коли у меня целый час остался в запасе, наверное, склею все-таки вчерашний эфир, выложу, и сегодняшний тоже, наверное, вытащу. Вот, короче, где-то часика через два, смотрите, должно уже все появиться у нас на нашем сайте, две голосовалки. Вот, и чего, коняшка? Чего?
1: Ну, я вот тут мне Ромка написал, говорит, Димон, скинь ссылку на Ганзу, не могу их найти. Да вот же она, пожалуйста, кидаю для тех, кто сегодня впервые услышал данную группу и кому она понравилась. Заходите, добавляйте их в друзья, слушайте песни. Я вот вам честно признаюсь, огромное количество хитов, группа очень светлая, позитивная, энергичная и веселая. То есть я так думаю, что многим песни Ганзы и другие тоже придутся по вкусу. Я скажу так, что, ну блин, есть песни даже сильнее, чем это.
0: Вот, Анечка пишет, выложите ссылку на голосовалку. Ребятушки, еще... Нечего дать на ссылку. Вот сейчас мы закончим эфир. Я сяду за Adobe Audition, склею вчерашний эфир, потому как его пришлось оборвать. Он из двух частей. Выгружу все это дело на сайт. И сегодняшний эфир тоже. И вот тогда только появится ссылка. И тогда я выложу здесь во ВКонтакте. И, ну и на сайте у нас, конечно же, можно будет найти в разделе программы 5+1. Обе вчерашние программы, я думаю, ну, часик-полтора и появятся уже. Вот. Ну, что, все, давай прощаться.
1: Ну, пожалуйста, да, поскольку сегодня у нас программа короткая, «Крада сестра таланта», прозвучало у нас 6 песен, и что мне понравилось, что примечательно, так это то, что все песни были достойны, все песни были на уровне. Сразу скажу, кто бы не одержал победу в этом голосовании, рад буду любому победителю. И второй момент. Даже если по какой-то причине ваша песня, вашей группы не займет первое место, в любом случае всегда есть шанс на попадание в ротацию в обычном порядке, да, когда мы будем разбирать в очередной раз треки. Я думаю, что в конце этого года обязательно мы с Захаром это сделаем. Просто это довольно-таки трудоемкий процесс и много времени займет. Вот. Нам, я думаю, помогут наши диджеи, наши коллеги, наши собратья по цеху, да, и где-то пятером-шестером мы этот весь материал разгребем, и я-то думаю, что сразу песен так 50 тоже отправится в ротацию. Я считаю, что очень много достойных треков звучало в наших программах, но по какой-то вот причине не победили. Вот.
0: Ну и все, друзья, до встречи через неделю, дай бог мне пережить завтрашний день, услышимся теперь в следующую среду. Не болейте, любите друг друга, пусть все у вас будет хорошо. Всем пока.
1: Всем пока, Захар, еще раз с наступающим днем рождения. Завтра поздравляйте.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Дамы и господа, еще один великий голос России. Мистер Трололо, народный артист РСФСР. Эдуард Анатольевич Хиль. Мой современник, ребята, наш современник. Самый популярный мем 2011 года. Сериал «Гриффины» даже замутили серию про нашего народного артиста. Родился Эдуард Анатольевич 4 сентября 1934 года в Смоленске в семье механика Анатолия Васильевича Хиля и Елены Павловны Калугиной. Дед Хиля возглавлял церковный хор. Был репрессирован, другой дед строил Беломорканал. Во время войны вместе с другими детьми эвакуировался за полтора часа до того, как Смоленск был захвачен немцами, и попал в детский дом под Уфой. Мать нашла сына только в 43-м году. Эдуард был в крайней степени дистрофии, не мог ходить. Ну что ж, вылечили, закалили и всему научили. Послушаем «Лесорубы».

1949 году Эдуард поехал в Ленинград к своему дяде поступать в Мухинское училище. Стать художником хотел. Но там надо было учиться аж 7 лет. А у дяди была большая семья, и стеснять своим присутствием он не мог. В итоге Хиль поступил в Ленинградский политехнический техникум. Параллельно он занимался в оперной студии Дворца культуры имени Кирова, работал мастером офсетной печати и учился в вечерней школе музыкального образования. Вот что значит отсутствие гаджетов, интернета и всяких телевизоров. В то время свободного времени у людей было до хрена.

Высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота, самая высокая мечта. Высота.

В 1960 году Эдуард Анатольевич окончил Ленинградскую консерваторию и начал выступать как солист Ленконцерта. А уже в 1963 году вышла его первая пластинка. В 1965 году Хиль с песней «Люди уходят в море» получил четвертую премию на международном конкурсе «Золотой петух» в Бразилии. Там люди знают толк в музыке. А тех, кто говорит, что в Советском Союзе была хреновая эстрада, эстрада была профессиональная, и народ пел все так, как надо. И этому даже в 2011 году свидетельство мистер Трололо дал Гарри всему миру. Это с записью 1976 года. Вот так вот, ребята. Умер Эдуард Анатольевич Хиль от инсульта 4 июня 2012 года. Похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. А теперь одна из моих любимых песен Эдуарда Хиля «Синева».

помоги, синева и дожди, и снега, и озер густые синие, тишина и рассвет уходи.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

и в солнечный день. Как жить, начиная с другого листа, летит мой трамвайчик под номером 7. В счастливые давние с детства места он мчит по Полихе все дни напролет, звеня переливом прохожим скорей. Здесь где-то Сережа Галанин живет, поет про Валеру и верных друзей.

площадь вокзалов меня он несет, с которых когда-то нас с папой вдвоем моя электричка опять увезет.

как на старой картине с пузырящейся краской. На дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку. Сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол. А девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает, босая, через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целует в лоб, зовет ужинать.

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Гляди, якая снічка полетела.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
3: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Юрий Иосифович Богатиков родился 29 февраля 1932 года в Рыкове, ныне Енакиево, ДНР. Народный артист СССР. Член КПСС 1968 года. Эстрадный певец, баритон, почетный гражданин Славянска, почетный гражданин Ялты и Крыма, лауреат конкурса «Дружбы 68», «Берлин» второе место, «Золотой орфей» 69 год и еще много-много чего. 68, «Берлин» второе место, «Золотой орфей» 69 год и еще много-много чего. От ПТУшника до народного артиста.

маршал советской песни Юрий Богатиков. Невысокий, с неприметной внешностью и неизменным прищуром. Он мог так зажечь публику, что весь стадион пел вместе с ним. Был в нем какое-то магическое обаяние, которое сейчас называют словом «харизма». Родился в многодетной советской семье шахтера и учительницы. В 9 лет началась война, эвакуация в Бухару. По возвращению на Донбасс они обнаружили, что дома у них больше нет. Отец погиб на войне, мама и 6 детей приехали в Харьков, где Юра сразу устроился на велосипедный харьковский завод. Одновременно учился в ремесленном училище, и еще у него хватало времени помогать дома и петь в Доме культуры, в кружках художественной самодеятельности. Это ребята в послевоенные годы в Харькове, который был разрушен практически полностью во время войны.

После окончания училища Юрий работал ремонтником радиоаппаратуры на Харьковском телеграфе. Получилось так, что руководство заметило талантливого юношу. И так Юра попал в музыкальное училище. Потом служба на флоте, где он пел в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота. И потом понеслось. Харьковский театр музыкальной комедии, государственный ансамбль песни и танца «Донбасс», Харьковская, Луганская, Крымская филармонии. До 1983 года олимп советской эстрады принадлежал Клавдии Шульженко и Леониду Утесову. Так вот, третьему исполнителю, которому присвоили звание народного артиста Союза Советских Социалистических Республик, стал именно Богатиков. Умер Юрий Иосифович 8 декабря 2002 года в Симферополе, в Крыму, где и похоронен. В 2003 году в центре Симферополя установили памятник артисту, где он стоит в полный рост рядом с гранитным медалем.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не фарма.

где-то там фрегат с скорлупкой. В скорлупке старый капитан с потухшей трубкой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

не так уж свободны, не так уж молоды. Нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не так много правды. Но мы будем бросаться на амбразуру, невзирая на пули или даже про

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разговорах.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

и все быстрее каждая минута. Я все равно не сплю, не подпускаю день. И все быстрее

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

Слова, слова, потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж, Сиэтл, 1988 год. Тад. Одна из первых гранж-групп. Тут все просто. Барабанщик Тед Дойл, ставший гитаристом и певцом, попросил басиста Курта Дэниелсона сыграть на басу в группе. Группа Дэниелса играла с предыдущей группой Дойла, в которой он играл на барабанах. Дойл нанял барабанщика Стива Уайта и гитариста Гэри Тортенсена, чтобы завершить первоначальный состав. Ну, вроде просто все, да? Музыка примерно такая же, сложная, как и все в этом коллективе. Ударников за 9 лет было аж 6 штук, не считая Дойла. А понаписал народ много чего интересного, и надо сказать, что любители гранжа знают и ценят этот коллектив. Заценим и мы.

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Сергей, а вам не кажется, что ваши песни и музыка похожи на песни и музыку Бориса Гребенщикова?
2: Нет, мне так не кажется.

Я вдруг понял, что пришли японцы и захватили родную страну. Путин, Ерхой, Лобода. Путин, фурия круче. И сегодня приснился Путин, потом наступил конец.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма. Затянуть он готов.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

когда ты постучишься в дверь, то я открою. Скажу тебе привет, признавшись, что уже не ждал. Тебя в последний раз я провожал весною. И, в общем-то, уже не ждал, хоть ждать не перестал. Я отвык от тебя, я привык без тебя. Даже голос твой слышать сейчас как-то странно.

поздно или рано. Дежурные слова свои оставь на после. Дай в тишине взглянуть в твои глаза. Ты знаешь, у меня нет радости, нет злости. От нашей встречи хоть и по щеке слеза. Я отвык от тебя, я привык без тебя. Даже голос твой слышит сейчас.

как страшно. Но когда ты снова рядом, моя любовь совсем не чувствует тебя. Я провожал тебя весной, а встретил листопадом.

лучик солнца, желто-теплый по ресницам, осторожно, можно.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

Когда все закончится, ты вновь захочешь дышать, спокойным клубочком свернувшись у стоптанных ног. Возьмешь себя в руки, заправишь примерно кровать, но пока не напутай, выходя за хлебом в окно. Нас не отпустит, и ты не опустишь ресниц. Просто дыши. Остальное само получится. Вот он я, вот весна и резкие линии лиц. Вот фонарь и аптека, и холодная сонная улица. Когда все закончится, ты оденешься в лучшее платье, побреешься наголо и уедешь любить в Тибет. А пока не сломайся, мы встретимся обязательно. Через пару простудных зим, через добрую сотню лет. Мы встретимся обязательно.

глаз сплошная нагота. У нас мне нечего терять.

все быстрее, каждая минута. Я все равно не сплю, не подпускаю день. И все быстрее, каждая минута. Я все равно не сплю, не подпускаю день.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Оризонт. Вот это не ожидали вы точно. Молдавский вокально-инструментальный ансамбль, как вам? Он был создан в 1976 году композитором Олегом Мильштейном при Молдавской государственной филармонии в Кишиневе. В составе было до 16 человек. Скрипичная группа, духовая группа, вокалисты, ритм-секция. Уже тогда программист и свой звукорежиссер. Это вам не панкуху греметь? И людей в «Оризонт» брали с консерваторским образованием. Качество оно и вырвалось из «Союза». «Оризонт» выступал с Мирей Матье, Хулио Иглесиасом. Но, как и всех, талантливых и успешных выскочек не любят. Из Молдавии «Оризонт» выдавили в Ставропольский край. А в начале 90-х кончился и «Горизонт». Слушаем «Калина» 78-го года.

шагов скостит расстояние. Пара минут уничтожит границы. Пару мгновений сила мироздания.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: Ха-ха.
0: Песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия на

Светит нам снег рассвета. Судьбы предрешены. Быть может, осколком ветра будешь я или ты. Нам на голову светит правда, а у каждого гниль в душе. Луч первого солнца света — это повод, чтоб быть в пути. Нам солнце светит правдой, нам дует луна росой в спину, чтобы вернуться туда, где ты был собой. У каждого своя правда, а ложь всегда одна. И каждый желает вернуться всегда на круги своя.

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

Бродя по переулкам в час ночной, нашел я на дороге шар хрустальный. Я шар поднял, принес его домой. Халяву упустить весьма печально. На кухне я поставил шар на стол. Фигня, конечно, но, глядишь, сгодится. Достал бутылку, рюмку, разносол, а после пятой начал он светиться. Я с интересом посмотрел на шар, что светом голубым сиял во мраке. Тут осенило, аж пробило в жар. Ядрёна мать! Ведь это же оракул! Вот так удача! Ну, я развернусь! Узнаю все секреты мироздания. Такое и не снилось большинству, а мне свезло. Я долбанный избранник. Чё б такого у него спросить, покуда в силах языком ворочит? Ведь глупо узнавать у высших сил о бабах, о деньгах, о работе. В кулак сжимая пьяные мозги, я напрягал свое воображение, но отвлекли. Неслышные легки ко мне за стол пожаловали тени. Теням я даже рад. Смотрю на них, пытаясь опознать по силуэтам. И вижу лиц, когда-то дорогих, размытые и смутные портреты. Мой брат, зачем явился ночь полночь? Ведь ты лежишь давно в своей могиле. Тебе ничем я не смогу помочь, я не кудесник. Воскресить не в силах. А, впрочем, наливай за грешных нас. Давай с тобой как встарь промочим глотки. Ведь там, где обитаешь ты сейчас, навряд ли подают на ужин водку. До края наполняй себе бокал. Ты не стесняйся, нынче я транжирю. Что говоришь, я жизни не видал. Не знаю, что почем в подлунном мире. О да, я Эверест не покорял. Шекспира не читал в оригинале. Не видел Лувр и в космос не летал. Так что ты прав, я многого не знаю. Чудес на свете масса. Но, увы, как жаль, что в понимании граждан наших тот всех полнее и лучше знает жизнь, кто видел в ней лишь шконку да парашу, кто хрен последний бессоли сглодал в угрюмых дебрях мрачной коммуналки, в парше, клопах и мухах прозябал. Но то не жизнь, а лишь ее изнанка. А, ладно, плюнь. Гляди, я шар принес. О, на столе сияет, как комета. Попробуй сформулировать вопрос, который бы достоин был ответа. Мадам, вы посетили мой удел. Лицо знакомо ваше мне бесспорно, но столько лет прошло. Я постарел, и имя уж, простите, вряд ли вспомню. Мы, кажется, одним весенним днем сидели с вами в парке на скамейке. Я все молчал и думал о своем. Вы щебетали, словно канарейка. Я даже не пытался слушать вас. Все темы ваши мне скучны, не скрою. Отчаянно старался не зевать, лишь вежливо качая головою. Возможно, пламень был, но мой мороз невосприимчив ни к теплу, ни к свету. Я вас прошу, мадам, задать вопрос, который бы достоин был ответа. Мой бог, зачем спустился ты сюда? Сыны твои давно тебя забыли. Заветами своими досаждать, поведать о своей великой силе. Чем можешь, боже, удивить меня? Каким таким необъяснимым дивом? Кустом, что не страдает от огня? Ты извини, но это не спортивно. Лечить холеру наложением рук зачем? Давно придумана вакцина. Исцелят доктора любой недуг, и снадобий полным-полны витрины. С изобретением лайнеров и яхт моря переплывать в китах не модно. Ведь, право, в современных кораблях комфортнее, приятнее, удобнее. Умеют люди в облаках парить, рождать в пробирках жизнь, а Ев за скобки. А уж Содом с Гоморой повторит любой кретин, дорвавшийся до кнопки. Скопировав сознание на диск, клонировав себе по вкусу тело, когда-нибудь и смерть мы победим. Зачем нам рай морально устарелый? Конечно, это будет не для всех. Но кто захочет обессмертить стадо? Богач пролезет в вечность без помех. Тобою быть нетрудно, а накладно. Научный гений сказку перерос. Ты слаб, старик, и понимаешь это.
не дуйся. Лучше выдумай вопрос, который бы достоин был ответа. А это что еще за персонаж? Шерсти с хвостом. Я даже растерялся. Любезный незнакомец, ты у вас рогами мне за люстру не цепляйся. Постой, постой. Теперь я узнаю. Тебя я видел пару раз по пьяни, как видят все, кто крепко перепьют. И, в общем-то, тебе я благодарен. Когда б не твой самозабвенный труд под жалкие проклятия лицемеров, не зависть, гордость, алчность, лень и блуд, мы до сих пор торчали бы в пещерах. Глупцы с презрением на тебя глядят, не в силах распознать простого трюка. На редкость символично, что, войдя, от Бога сел по правую ты руку. Зачем же ты пришел? Что за нужда? Простое любопытство или ная? Погасли печи, кончились дрова, или кацит внезапно начал таять? Не дрейфь, дружище, горе не беда. И если ад вдруг показался тесным, переселяйся к людям навсегда. Кому-кому тебе найдем мы место. Ты сможешь выступать перед толпой под крик «Ура!» и гром аплодисментов, как перспективный лидер молодой. Возможно, даже станешь президентом. И не тяни, минуты-то идут. Оракул ждет в жемчужном дивном свете. Давай, спроси его чего-нибудь такое, чтобы не смог он не ответить. И четверо уставились на шар. Мертвец и дьявол, дамы и Всевышний. Дипломатично каждый промолчал. Вопросы есть, но мелочные слишком. И понемногу стал я понимать в давлеющем молчании унылом. Уж если этим нечего сказать, куда же мне с моим, простите, рылом? Рассвет забрезжил, растворилась мгла, и сгинули мои ночные гости. Пустых четыре стула у стола, четыре рюмки, а в тарелках кости. И шар погас, больше не сиял. И сразу как-то стало в доме пусто. Короче, я отнес его в подвал использовать как гнет в ведре с капустой. Не сформулирован вопрос, увы, никем, и в посиделках зря себя мы мучим. Витает в воздухе, висит на языке.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере с внесведенным проектом варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится.